Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7».
1: «Радио Хаб».
0: 12+.
2: «Радио 7».
1: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Love is the answer.
1: Радио 7. О погоде.
2: Всем доброе утро. За плюс 30 градусов днем в Москве и Подмосковье должно быть сегодня солнечно. При этом, возможно, осадки ближе к вечеру, а потом и ночью. Ну и завтра на фоне ослабления жары уже как максимум плюс 27. Вот прогноз синоптиков на ближайшие пару дней. Уже выходные, кстати, обещают дожди и плюс 20. Ну и по дорожной ситуации в столице. Яндекс.Карты показывают, что из-за последствий ДТП не на въезд, а на выезд из Москвы по Ленинградскому сейчас затор. Это последствия ДТП. Ну и что обычно для 7 утра в серьезных заторах Ярославская, Ленинградская, Щелковская, Энтузиастов и Носовихинская.
3: В Москве 7 часов утра. Прямо сейчас новости. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
2: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Вот для стимулирования наших нефтепроизводителей давайте автотематику затронем, бензиновую тему. Больше насыщать регионы топливом. Совет Федерации одобрил поправки в налоговый кодекс. Далее их буквально в ближайшие дни президент подпишет, что будет новый вычет для НПЗ, если по простому производству бензина путем его смешивания приравняют к полноценному производству топлива, как говорится, с нуля и до сотни. Ну и также нефтеперерабатывающим заводам, которые уже заключили в свое время соглашение насчет своей же модернизации, ослабят условия запуска оборудования по производству бензина и дизеля, отдадут оттяжку по времени таким производителям, причем дадут сразу до конца этого года. Там, в принципе, срок плюс один год добавляют. И планку объема их инвестиций в производство также увеличивают более чем в полтора раза. Там цифра была когда-то 60 миллиардов рублей, как инвестиции в свое развитие, а теперь будет 100 миллиардов. Анонсировали, что сделают обязательным нотариальное оформление сделок с недвижимостью между гражданами. И тут расчет такой, это очень позитивная перспектива, что в случае этого вероятность потерять имущество, признать сделку недействительной и далее по списку будет буквально ничтожно мала. И это позволит еще застраховать расчеты через публичный депозит. То есть деньги покупателя просто не смогут тогда уходить к мошенникам до регистрации, потому что нотариус будет нести полную имущественную ответственность за любой причиненный по его вине ущерб. Законопроект на эту тему скоро будут вносить в Думу и далее примут. Считают, что это защитит действительно собственников жилья, снизит риски мошенничества и сократит число судебных споров. Это очень позитивная перспектива. Но и еще о летних новациях. Давайте одну новость уже озвучим. Предложено определить, наконец, правовой статус саббордов и ввести единые требования безопасности для их пользователей. И среди возможных мер анонсируют обязательные спасательные жилеты, например, для тех, кто на саббордах катается, ограничение расстояния от берега и, в принципе, запрет на выход в зоны судового хода. Просто сейчас для понимания саббдоски считаются спортивным инвентарем и не более того, вообще не относятся к маломерным судам. Из-за этого для саббордистов нет никаких общих обязательных правил эксплуатации на воде. Их просто не существует. В МЧС заявили, что первым шагом должно, наконец, стать закрепление правового статуса саббордов. И после этого можно будет уже определить ведомство. Судя по всему, это, собственно, и будет МЧС, которое займется контролем, а также установить требования к прогулкам таким по воде. Спасатели как минимум считают, что спасательный жилет должен стать хотя бы для саббордиста такой же обычной мерой безопасности, как ремень в автомобиле.
3: Ну, действительно, да, сабборд же надо, жилет, сабборд же надувной, а жилет надо.
2: А жилет тоже должен быть надувным.
3: Согласен.
2: И ремень должен быть надувным.
3: Скажите, я вот дочери круг надувной собираюсь купить. Где регистрировать?
2: Подожди немножко. Сначала закон.
3: Нет, сначала надо отдельное ведомство для этого создать.

0: Антона Молодцова.
1: С добрым утром, друзья. Четверг, 2 июля на календаре. И посмотрите, как хорошо у нас начался июль. Как июнь и май, апрель, собственно говоря. У нас все идет отлично. И впереди 4 часа с чудесной музыкой, с играми, с нашей новой игрой «Музыка лета», в том числе, где-то через час. Ну и, конечно, с тем самым незабываемым общением и темами.
2: Да, конечно, заходите, пожалуйста, в наши соцсети. Будем друг другу желать доброго утра, картинки присылать определенные. Да нет, болтать будем. Сегодня тема у нас от слушателя, вернее, от слушательницы. Зовут ее Елена, она у нас из Луганска. И вот она желает, чтобы мы с вами все утро обсуждали, и мы с удовольствием это сделаем, как и чем мы радовали родителей в детстве.

0: Трэвис, их «Sing» на радио 7 на Семи Холмах. Ну а сейчас давайте немножко изменим глагол. Сейчас будет «surf». И это Светлана Валерьевна выходит в интернет.
1: Мне кажется, если очень внимательно посмотреть, не найдется ни одного паблика, который бы не опубликовал вчерашнюю вот эту самую яркую новость. Давайте начну одной строкой. Россия заняла второе место среди самых стремительно богатеющих стран. Вот такая была новость.
0: Увидели таки мою зарплатную ведомость.
1: И
0: ладно.
1: Что тут началось? Вот, знаете, наши люди умеют в юмор. И умеют в сарказм. И умеют высказываться. Ну, в общем, весь день это все вчера обсуждалось. Если что, действительно, можно посерфить, посмотреть. Там много смешного сказанного гражданами. Правильно сказала?
0: Нет, ну, кроме шуток, все обсуждают, мол, это медианная, да, заработная плата. То есть,
1: ну, конечно, 4 человека разбогатели.
0: А кто-то, например, просто сидит на контракте, и вот у него такая фиксированная сумма, что там куда растет, да?
1: Так, смотрите еще, что откопали эксперты. Оказывается, автомобили в России погрустнели за последние 30 лет. В общем, эксперты отмечают, что сейчас 84% всех машин в России белые, серые и черные. А раньше водители все-таки выбирали, ну, такие краски поярче. Я уж не знаю, в чем причина, но...
0: Сказала владелица коричневого автомобиля, да?
1: Синего.
0: А темно-синий?
1: Да.
0: Ну, в любом случае, темно-синий цвет. Ну, просто кажется, что он, ну, коричневый или черный.
1: Но если помыть...
0: Очень хорошо. Вообще, как Генри Форд говорил, автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет черный.
1: Да, да, да.
0: Поэтому извините.
1: Кстати, по-прежнему самым дорогим цветом машины остается черный, а самым дешевым – желтый. Вот так-то. Так, самыми популярными породами собак в городах оказались. Можешь угадать?
0: Точно не корги. Мода уже прошла на них.
1: Прошла.
0: Так,
1: да.
0: Какие-нибудь вот эти смешанные пудели, вот эти, как они называются?
1: Нет, но их еще не очень много, и они очень дорогие. Но они, правда, дорогие. Там за 200 тысяч улетает,
0: ну,
1: за щенка.
0: Ну, вот эти маленькие тогда китайские собачки.
1: Йорки, чихуахуа, французские бульдоги. Мелкие
0: собаки.
1: Это йорки агрессивные. Чихуахуа или наоборот? Нет. Наоборот. Йорки нормальные, а чихуахуа, конечно, да. Это вот просто вселенская злость в одной маленькой собачке.
0: 100 грамм дрожащего гнева, да.
1: Так, ну а россияне, у которых больше места в доме, чаще выбирают лабрадоров, ретриверов и овчарок.
0: Все?
1: Ну, могу еще.
0: Нет, пока не надо. Вдруг люди сейчас гуляют с собакой, им пора домой, они будут стоять тебя слушать, зайдут в лифт, связь пропадет или волна потеряется. Не надо этого делать. Давайте мы еще, ну, что-то новенькое, что-то

0: учиться эти 3 часа, и Света, опять же, вернется в 10 часов 13 минут и расскажет вам, на что уже обратить внимание. Ну, а мы к вам, кстати, с гороскопом через пару минут вернемся.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: телефон съедать янки Деспасито. И вот медленно ли, ну так это переводится, пройдет ваш день, а может быть в ритме, подскажут звезды.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня, сегодня вас может настигнуть синдром самозванца. Овны, львы и стрельцы, откройте список своих достижений за год и перечитайте его, чтобы излечиться.
0: Знаки земли, день принесет необходимость разбираться с чужими ошибками в документах или цифрах. Тельцы, девы и козероги, включите свой внутренний аудит и проверяйте каждую запятую. Ошибки других сегодня могут дорого обойтись лично вам.
2: Знаки воздуха, сегодня кто-то из вашего окружения будет отчаянно требовать именно вашего внимания. Близнецы, весы и водолеи, дозируйте сочувствие, чтобы не остаться к вечеру без сил.
0: Знаки воды, вы можете случайно узнать чужой секрет, который вообще-то вам доверять не планировали. Раки, скорпионы и рыбы, сделайте вид, что вы ничего не слышали. Так будет безопаснее для всех.
1: Утро на семи холмах. Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+. Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
4: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Да, Базы и Wonder Where You Are на Радио 7 на Семи Холмах. Дальше, как всегда, больше только лучшая любимая музыка. И совсем скоро с нами Джек Саваретти. Затем резкая смена настроения от Spice Girls. И английская классика от английского же джентльмена. Whoa, 7.31 в российской столице. И это самое доброе утро на Семи Холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. График движения поездов на ленинградском направлении железной дороги меняют с этого дня и сразу до августа. Как сообщили представители Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, корректировки расписания связываются с модернизацией инфраструктуры на железной дороге. В частности, ряд пригородных составов участка Москва-Клин и обратно перестанут вообще курсировать до конца этого месяца. Некоторые электрички будут ходить по измененному расписанию, плюс на весь июль отменяют пригородные поезда номер 6791 и 6792 на участке Тверь-Лихославль-Тверь. Станцию Серп и Молот на Горьковском направлении в свою очередь временно закрывают для посадки и высадки пассажиров. Это будет 6 числа. Анонсируют, что изменения в работе этой платформы связаны с необходимостью перевода остановок поездов 4-го диаметра на новую инфраструктуру. То есть для этого, в частности, будут переключать первый и второй пути железной дороги на участке от шоссе Энтузиастов до Волочаевской улицы. Для этого вообще демонтируют старую остановку, платформу, пешеходный мост. А после переключения поезда МЦД-4 начнут останавливаться уже у новой платформы, для перехода на которую откроют павильон. Он будет находиться рядом с выходом со станции метро Площадь Ильича Калининской линии и станции Римская, Люблинская, Дмитровской ветки метро. На ночной велофестиваль в Москве, который состоится 4 июля в эти выходные, сегодня-завтра еще работает регистрация. Для тех, кто будет участвовать, анонсируют, это будет новый маршрут совершенно от Крылатской улицы до Университетской площади. Первая колонна велосипедистов стартует 6 июля в 21:00 от МГУ. Участникам предстоит проехать по улице Косыгина, Воробьевскому шоссе, Бережковской набережной до набережной Тараса Шевченко с разворотом у Новоарбатского моста и обратно до Ленинского проспекта. Из-за этого в четверг после 8 вечера ограничения.

0: ограничения на движение транспорта уже вводят в центральном, западном и северо-западном округах. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, из-за последствий ДТП не на въезд, а на выезд из Москвы по Ленинградскому сейчас затор. Ну и что обычно? Для 7.30 утра в серьезных заторах именно на въезд. Ярославская, Ленинградская, Щелковская, Энтузиастов, Носовихинская. Плюс к этому на Московской кольцевой сложно с проездом по внутренней стороне на юго-востоке и на юге, а также по внешней стороне на МКАД на северо-западе.
1: Радио 7.

0: Sting и его Englishman in New York на радио 7 на Семи Холмах. Ну а в маленьких и больших городах нашей страны мы, когда были детьми, по-особенному радовали своих родителей. А вот чем, каким образом, вот об этом мы сегодня говорим целое утро.
1: Хотелось бы, конечно, чтобы кто-то вспомнил, как рисовал родителям на день рождения, ну, собственно, открытки, и вдруг, ну, а вдруг...
0: Сохранилось?
1: Конечно, было бы здорово, представляешь, посмотреть на произведение искусства. Так, Ольга пишет, я отличалась отменным аппетитом. Это вот просто можно заканчивать, да, потому что, помнишь, Дан, пытались нас все прикормить. Ох, как мама радовалась. И цыганочка на любой праздник. А еще мама так туго заплетала мне косички на праздники и театры, что мое лицо перетягивало.

0: назад. Но зато с какой радостью она рассказывала всем своим знакомым, что я улыбалась весь вечер.
1: Ой, как хорошо. Это как из фильма «Люди в черном», да, когда он кожу в голове натягивал. Татьяна, мои попытки порадовать родителей, у нас немножко печальная история, были обречены на провал. Пятерку за четверть получила. Ну и что, это нормально. Ты в школе вообще простецкой учишься, вот в вуз поступишь тогда и, а вот диплом защитишь тогда и, вот на работу устроишься тогда и. Короче, пишет Татьяна, никогда в 30 лет я перестала ждать у моря погоды.
0: Вот это наше любимое обесценивание.
1: Внимание,
0: такое, да?
1: Внимание, черный юмор, внимание. Дочь звонит матери и говорит, мама, у меня 4 ножевых. Она говорит, а почему не 5?
0: Ой-ой.
1: Так, дальше.
0: Черный. Совсем. Ладно. Ольга пишет, в детстве лишь огорчала маму своими потерями. Шапки, варежки, сменка, вот это было все мое. Ну, что ж, бывает, почему нет?
1: Так, давайте про доброе. Евгения Тихомирова ВКонтакте уже написала, пением я радовала своих родителей. Ну, хотя как радовала, смешила, скорее всего. Но песня про Камбалу моего сочинения, знаете ли, была хитом в нашей семье в 1994 году. Евгения, вы бы хотя бы голосовой записали,
0: да,
1: с Камбалой,
0: да,
1: мы,
0: да,
1: бы послушали с удовольствием.
0: От Натальи сообщение. Я очень рано начала сама говорить, на это были причины. Видимо, вот хотелось высказаться. Семья была такая, что хотелось все сказать. Мама работала много, кастрюля супа в холодильнике на 2 дня. Ну, лихие 90-е. Так вот, уже в 6 лет готовила блины, шарлотку. И этим, конечно, всегда радовала уставших родителей. В 6 лет!
1: 6 лет блины, шарлотку?
0: Представляешь?
1: Я в 46. В 6, говорит. Слушайте, вот это заявка на победу просто со старта. Друзья, мы ждем ваши комментарии. Вдруг вы придумаете еще что-то более гениальное, хотя нет. Ну, что значит придумайте? Расскажете истории из своей жизни. Итоги мы подведем в 10 часов 45 минут, около того. И победителю, как всегда, приятный подарок от Радио 7. Так что скорее оставляйте свои комментарии в наших соцсетях. Вообще, где вам угодно, где вам удобно, мониторим все.

0: Spice Up Your Life. Это девиз от Spice Girls. Ну, этим мы занимаемся с момента выхода этой песни в конце 90-х, в середине, точнее говоря, друзья. Ну, а прямо сейчас мы отправимся не так далеко в прошлое, всего лишь на 10 лет. И во времени в интернете путешествуем сейчас. Итак, о чем писали в сети 2 июля 2016 года самые заметные события и заметки. Заметные заметки. Это моя любимая тавтология. В общем, поехали. Мужчины, давайте признаемся себе честно. Мы постоянно думаем о сексе.
1: Да? Ну, ты сейчас, ну, честно.
0: Нет, прямо сейчас я не думаю, я читаю.
1: Ладно.
0: В общем, смотрите. Была история следующая. Я громко сказал, да, думают. Психологи провели масштабное исследование снова и поняли, ну и выяснили, что мужчины действительно практически всегда в том или ином контексте о сексе думают. И они думают, что привлекательная женщина, любая, обратившаяся к ним с совершенно невинной просьбой, уже автоматически рассматривает его как партнера, мол, да, мужчина.
1: С просьбой, ты говоришь, нужно обратиться. Ну, вот, например, с просьбой. Сделай мне кофе, пожалуйста.
0: Идешь, да, сделай мне кофе. Он уже думает, я сейчас тебе сделаю кофе. А ты мне что? Вот такая штука, раз.
1: Вот так это работает.
0: Это работает только при условии симпатии, если женщина ему симпатична. Если он ее держит во френд-зоне, он, конечно, скажет, да, конечно, сделаю, что, в чем проблема? На улице девушка, может, незнакомая, симпатичная, обратиться к мужчине, тут же щелкает тумблер, то есть везде мужчина видит подтекст.
1: Понятно,
0: практически,
1: понятно.
0: Практически любой. Это почти 100% исследование, поэтому мужчины, а что мы будем отказываться от своей природы, скажите? Я не вижу здесь проблемы. Ну, думаем и думаем. Главное, чтобы работе не мешало. Мне сейчас вообще не помешало.
1: Спасибо.
0: Нормально.
1: Ты только что меня страшно обозвал, я не в твоем вкусе, и так, так, так, угу.
0: А дальше вот как? Смотри, давайте про вкусы. Хорошо, о вкусах не спорят же обычно. Джонни Депп, ладно, когда ушел от Ванессы Паради, мы знаем ту громкую историю, он связался с великолепной на тот момент женщиной, да, и все сказали, вот это, конечно, во вкусе Джонни Деппа. Звали ее Эмбер Хёрд. Помните ту шикарную историю?
1: Ну, если внешне сравнивать, то, конечно, Эмбер, ну, просто
0: вопросов.
1: Красавица.
0: Эмбер, да, это
1: но

0: Сумасшедшая!
1: Да, детали не вспоминаем. Ну, просто именно в этот день, 2 июля 2016 года, на интервью обратили внимание на пальцы Джонни Деппа. Там он изменил одну татуировку. Когда он только познакомился с Эмбер и начал с ней отношения, он на четырех пальцах руки сделал тату с надписью «Slim». Ну, то есть четыре буквы S-L-I-M, Slim, ну, стройняшка, это прозвище Эмбер Хёрд. После того, как вся история закрутилась и раскрутилась в то, во что мы с вами знаем, он перебил татуировку таким образом, что Slim превратилась в скам. И самое мягкое, ну как это, ну дрянь, да, вот это самое мягкое, как можно перевести. Он, в общем, не комментирует ее, но из забавного, знаете, что еще стоит отметить? Джонни Депп уже во второй раз корректирует свои татуировки. У него были отношения, ну, в молодости с Вайноной Райдер, и у него была татуировка Вайнона Forever, то есть Вайнона навсегда. Он забил последние пару букв, и получилось Вайно Forever. Это переводится прямо, прямо алкоголик навсегда. Вот такой Джонни Депп, именно так он развлекал людей, да, 2 июля. 2016 года. Ну и как всегда, друзья, что произойдет у нас с вами сегодня и о чем будет интересно рассказать через 10 лет, мы пока еще не знаем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Джек Саваретти, которому светит свеча Candlelight на радио 7 на Семи Холмах. Ну, а кому-то из вас светит. Потрясающая, друзья, корзина для пикника. Мы ее разыграем уже через 15-20 минут в нашей новой игре «Музыка лета». Заявки оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана. Заполняйте, отправляйте. Если ваша заявка оказывается седьмой, мы позвоним именно вам. Ну что, скорее, radio7.ru. Все знатоки летних хитов. Ждем именно вас. До конца этого часа танцевальная коллекция. Радио 7, 7.53 в столице. С добрым утром.
1: Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет «Weekend Simply Red». В эти выходные все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. За плюс 30 градусов днем в Москве и Подмосковье должно быть сегодня солнечно. При этом, возможно, осадки ближе к вечеру, а потом и ночью. Ну и завтра на фоне ослабления жары уже как максимум плюс 27. Вот прогноз синоптиков на ближайшие пару дней. Уже выходные, кстати, обещают дожди и плюс 20.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В Москве 8 часов утра. Как всегда, начинаем час с новостей. В студии Денис Лизин. Приветствуем изо всех сил.
1: Да, Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Давайте с финансовой тематики начнем. Центробанк ужесточил правила выдачи ипотеки. Речь идет именно про обычные коммерческие жилищные кредиты. Ограничения, сообщается, коснулись самых рискованных займов. Рискованных – это по мнению банкиров. Но это в частности ЦБ для всех коммерческих финансовых организаций устранил два теперь ключевых критерия для определения такой рискованности. Это высокая долговая нагрузка того, кто хочет ипотеку взять. Это когда большая часть доходов заемщика уходит на погашение долгов. И низкий первоначальный взнос, который теперь будет составлять менее пятой части стоимости желаемого жилья. Новации, как заявлено, вводят, конечно же, для защиты граждан от утраты недвижимости потом, но и для банков сразу для защиты от финансовых потерь. Если по цифрам, теперь для кредитов на новостройки, например, лимит минимальный на рискованные займы снизили с 7 до 5%, для готового жилья с 20 до 15%, для кредитов под залог недвижимости с 25 до 18%. И еще анонсировали, давайте тематику продолжим, жилищную, что сделают обязательным нотариальное оформление сделок с недвижимостью между гражданами у нас в стране, и это уже на самом деле очень позитивный момент. Позитивнейший даже, давайте скажем так. Потому что расчет такой. В этом случае вероятность потерять имущество и признать сделку недействительной вообще будет ничтожно мала. Плюс это позволит застраховать расчеты через публичный депозит. То есть деньги покупателя не смогут просто уходить к мошенникам, например, до регистрации жилья. Потому что нотариус лично начнет нести полную имущественную ответственность за причиненный по его же вине ущерб. Законопроект на эту тему в ближайшее время в Думу внесут и будут принимать. Считают, что инициатива поможет действительно защитить всех собственников жилья, снизить риски мошенничества в этой сфере, ну и сократить число в итоге судебных споров. Надо ли сокращать число предсеансовых показов у нас в стране? Ух, интересный вопрос. Давайте в кино сходим. Потому что ответ, на самом деле, на этот вопрос еще интереснее. То, что в народе называют пиратский Голливуд. За последние полгода заработал уже 1,5 миллиарда рублей, даже больше. Если по-простому, то, что зарабатывают якобы наши короткометражки, после которых, собственно, в кинотеатрах и показывают иностранные киноновинки, 1,5 миллиарда рублей доходов с помощью зрителей за 6 месяцев, много это или мало? Интересный вопрос номер два. Ну и давайте второй ответ дадим. Для сравнения, наш теневой Голливуд вот для прибыли оказался даже больше, чем за аналогичный период то же самое принесло. Сразу за 3 предыдущих года взяли. Больше сейчас за эти полгода заработали. Народ в кино пошел. Ну и, например, ту же сумму, но только легально, заработал показанный вот у нас в стране байопик про Майкла Джексона. Те же 1,5 миллиарда. Но, как говорится, все остальное, то, что мы на короткометражке ходим, это еще интереснее. Как бы ни анонсировали со стороны Минкультуры, ай-яй-яй, для кинотеатров, отказываться от такого теневого проката за такие деньги, конечно, никто из кинозалов не спешит. Вот прямо сейчас. Ну, не будем считать это рекламой, но тем не менее. Малоизвестные ведь короткометражки. Ну вот название «Сказка на ночь», «Прощание», «Край вдохновения», «Полдень». Никому ничего не надо. А под этим неофициальный народ идет на «История игрушек 5», «Очень страшное кино 6», «Дьявол носит Прада 2» и далее по голливудскому списку. Вот такое кино.
3: И все это скачано с торрентов, да?
1: Да!
3: А, как это вообще здорово звучит. Поднимаем выше пиратские флаги.

С добрым утром, друзья! Приветствуем всех, всех, всех! Мы с вами в новом часе, где для вас очень много той самой лучшей и любимой музыки. И, разумеется, мы сыграем, и наша новая игра «Музыка лета» уже через несколько минут, и вы можете выиграть здесь такой потрясающий набор для пикника. Кстати, в наших соцсетях посмотрите, мы со Светой вчера видео для вас сняли, где подробно рассказали, какое великолепие вас ждет. Так что

0: Заявки оставляйте на сайте radio7.ru.
1: Причем даже по видео уже понятно, какой вайб, какое настроение, давайте скажу по-русски, несет этот подарок, потому что все это происходило у нас на улице под летним прекрасным солнцем. Ждем только вас. Да, заходите, заявки оставляйте. И желаю удачи всем и каждому оказаться седьмым. Ну и что касается темы, у нас сегодня тему задает Елена из Луганска и спрашивает нас с вами. Тут уж, знаете ли, можно самостоятельно вспомнить, а можно и правда родителям позвонить. Кто-то из наших слушателей так сделал. Как и чем вы радовали в детстве своих родителей?

0: Лиэн Раймс, Can't Fight the Moonlight, тот самый саундтрек из фильма «Баргадкий койот» на радио 7 на Семи Холмах. Но в столице тем временем 8.08, мы переходим к вашим комментариям. Но сначала важное событие в нашей с вами жизни. Поздравляем, друзья! Слушать Радио 7 стало еще удобнее, потому что мы представляем для вас новое официальное приложение станции, которое называется Радио Хаб. Там даже иконка стильная, ну, правда?
1: Есть, да, такое,
0: установили, просто приятно посмотреть на саму иконку. А потом открываете, и ничто вам уже не мешает, ничто не отвлекает от любимой музыки. Качайте в любом магазине мобильных приложений, просто... Оп, на красивую иконку нажали. И наслаждайтесь эфиром Радио 7. Мы вас поздравляем. Да? И себя тоже. Это действительно очень функциональная, полезная вещь. Пригодится в каждом смартфоне.
1: Да, и еще и сообщения можно будет отправлять в скором времени. Да, через приложение.
0: Так, анонсируем вам дополнительные
1: полный, да, функционал. Да, Диме большой привет. Дмитрий пишет. В детстве терял часто ключи. Как-то дядя, который делал ключи, возил нас с мамой на турбазу. Спасибо мне, так понимаю, за их знакомство. Я почему передаю привет? Потому что я не могу сосчитать, сколько ключей я потеряла в своем детстве. Не могу.
0: Алексей с братьями записались в детстве на спортивную гимнастику, потом скакали просто везде и просто везде крутили сальто. Не знаю, радовало ли это родителей, но если не знаете, значит не радовало. Хотя нет, они бы сказали. Но нас, пишет, это радовало очень сильно.
1: Угу. Так, Егор пишет, из всех детей, а нас было пятеро,

0: Я, по словам мамы, был самый рукастый. Мне всегда было интересно, как что устроено. А для этого, разумеется, надо буквально докопаться до сути. То есть разобрать до винтика. И эту кипучую энергию мама просто умело направила в нужное русло. Починить розетку, заменить кран в ванной, почистить пылесос, настроить Wi-Fi, разобраться с новым гаджетом. Всегда обращалась ко мне. Мне интересно и любопытно, а ей работающий предмет, такая ситуация вин-вин. Егор! Смотрите, у меня дома не работает. Пара выключателей, не поймем, в чем дело. Вы, если что, заезжайте.
1: Так, а когда заезжать? Когда мужа дома не будет?
0: Давайте не будем углубляться в эту тему.
1: Ладно, хорошо. Евгения пишет. Я сейчас мама трехлетнего сына. Ну, это вот сейчас мамина гордость, смотрите.
0: Ну-ка,
1: он постоянно все пачкает. На кухне абсолютный бардак там после его завтрака или обеда. Но радует он меня тем, что сам рад и готов помочь все убрать. Уже умеет в посудомойку складывать посуду. Вы знаете, эта радость продлится ровно до того момента, пока он смартфон ваш в посудомойку не положит или что-нибудь в этом роде. Или, ну, Wi-Fi роутер тот же. Дети же они такие, понимаете?
0: Есть такое.
1: Это чистенько, сейчас и это отмоем. Обувь сложит. Кстати, нормально обувь в посудомойке моется, попробуйте. Я не шучу.
0: Я кепки мыл. Даже есть специальные устройства, да, которые фиксируют бейсболку, и действительно можно так помыть. Ольга пишет, я тоже готовила. Во втором классе готовила петушки, помните, такая сладкая карамель? И сожгла сковородку просто совсем. В общем, мама была очень, в кавычках, рада.
1: А вы когда-нибудь эту сковородку выливали с кипящей карамелью, когда ты понимаешь, слишком много сахара в унитаз не выливали. Мы с сестрой, когда были маленькие, так и сделали. Образуются такие карамельные горы из унитаза, и они вообще ничем не убираются. Потом.
0: Доброе утро, люди!
1: Да просто вспомнилось что-то вообще из детства. Давайте возьмем паузу на этом. Зачем вот это? Вот чем не радовали родители, что называется. Ладно, друзья, в телеграм-канал Радио 7 можете зайти, в любые соцсети заходите, ВКонтакте, опять же, много комментариев уже по теме, рассказывайте, чем вы радовали родителей в детстве. Ну, а мы через пару минут играем «Музыка лета».
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Лени Кравиц и Then Over Till It's Over на радио 7 на 7 холмах. Ну а у нас, друзья, время той самой летней музыки нашей новой игры.
1: Музыка лета на радио 7.
0: Пора сыграть, и это действительно музыка лета, и здесь шикарный подарок для вас, набор для пикника, чтобы вы уехали куда-то за город, разложились красиво, слушали лучшую музыку на Радио 7, и вот, собственно, этим подарком наслаждались. Играем мы сегодня с городом под названием Барнаул, и на связи у нас Наталья, здравствуйте, с добрым
2: Наталья.
0: Утром, Барнаул, приветствую.
2: Добрый день, наверное, сказать.
3: Здравствуйте.
2: Который час у вас уже?
3: У нас 12:15.
0: Понятно. Все-таки добрый день, да.
2: Да, добрый день. Разгар уже этого самого дня и уже обед. Ладно, Барнаулу приятного аппетита, если вдруг обедаете в своих рабочих местах и так далее. Наталья, ну смотрите, у нас сегодня прекрасный летний хит. Впрочем, как и всегда, у нас каждый день прекрасные летние хиты. И, возможно, вы его знаете. Наверняка знаете, наверняка танцевали под него. Уж если на берегу моря, так вообще красота. Это песня Энрике Иглесиаса «Байламос». Знаете такую?
0: Напеть? Да. А напеть можете?
3: Байламос!
0: Да! Ну, девочки, let the rhythm take you over, байламос. Ну, вы что? Take care.
2: Как смогли. Давайте расскажем вам несколько фактов об этой песне, ну и потом еще будут уже к вам определенные вопросы. Итак.
0: Нет, сейчас пока Света не рассказала вам, не начала рассказывать всю эту историю, вкратце. Вкратце вот для вас просто правило. Сейчас мы вам рассказываем историю песни, а потом спросим, в каком году произошло еще событие какое-то, помимо того, что вышел этот летний суперхит. Готовы? Поехали!
2: Итак, да? Песня «Байламос» открыла Энрике Иглесиасу путь к англоязычной аудитории. Это абсолютный факт. Это была первая волна вот так называемого латинского взрыва. Что под взрывом подразумевают, так это резкий рост популярности южноамериканской музыки. Тут вам и Рики Мартин, и Дженнифер Лопес, и Шакира. Они уже вовсю гремели со своими хитами. Энрике решил не отставать и ворвался следом.
0: И забавно, что авторы песни британцы. Представляете, они вообще не говорили по-испански, неправильно расставили ударение. И в слове «Байламос» оно должно было вот падать. На второй слог, да, не на последний. Но Энрике не стал спорить. Он говорит, вот эта фраза лучше звучит, лучше ложится в ритм, так и оставим. И вот эта ошибка как раз стала изюминкой первого англоязычного хита Энрике. А вышел он в 1998 году. Наталья, что в вашей жизни случилось в 1998 году?
3: Закончила 9 класс.
0: Так, хорошо. Это событие. Событие. Но сейчас Света для вас озвучит три факта из 98 года. И вам нужно будет угадать, какой из фактов действительно событие произошло в 98 году, а какие все-таки мимо. Поехали.
2: Итак, факт первый. Была выпущена игрушка-робот Ферби, которая просто взорвала продажи и стала самым желанным подарком всех детей на свете. Факт второй. Впервые в истории летние Олимпийские игры в Афинах открывал электронный музыкант и диджей Тиесто. Факт третий. В США учреждена международная литературная премия имени Агаты Кристи. Итак.
0: Готовы вас выслушать, Наталья из Барнаула.
2: 98-й год. Байламос.
0: Что нравится больше?
3: Я думала, второй.
0: Второй? То есть впервые в истории летние Олимпийские игры в Афинах открыл диджей Тиесто. Вы думаете так?
3: Думаю так.
2: В 98-м?
0: В Афинах были Олимпийские игры?
2: Да мы тут не про Тиесто можно. Мы просто спрашиваем, да. Не кажется ли нам... Вспоминаете, вы оканчиваете 9 класс. Играл ли Тиесто в тот момент у вас на дискотеке в школе или не играл? По-моему, не было такого. Я так издалека, да?
3: Ну, тогда давайте попробуем первый вариант.
0: Нет, вы... Давай, послушайте, мы играем с вами, конечно, играем, но вам-то надо ответить. Скажите. Итак, я говорю...
2: Все, там, мы да, все наподсказывали, все, да. Что могли.
0: А может, мы вас сбиваем с Тиеста, понимаете? Мы не хотим, например, чтобы в Барнаул ехала корзина для пикника. Вот прям сидим, каждый на своей корзине, Свет на своей. Не хотим, чтобы они уезжали. Ну что, итак, это факт номер...
3: Один.
0: Это правильный ответ.
2: Это правильный ответ.
0: Да, именно в 98-м году вышла та самая игрушка-робот Ферби. Сейчас не все ее, кстати, вспомнят. Это как сейчас детям объяснять, кто такой покемон.
2: Да. Что такое
0: Тамагочи. Да, Тамагочи. Почему я сказал покемон? Ну, в том числе, да. Поздравляем вас, Наталья. Это совершенно верный ответ.
2: И вам достается наша прекрасная... Слушайте, она потрясающая. Вот зайдите к нам в телеграм-канал, найдите видео, мы вчера снимали. Угу. Просто невероятной красоты и объема, на секундочку, потому что большая.
0: Содержимого.
2: Да, корзина для пикника, чтобы ваше лето было самым ярким.
0: Поздравляем вас, Наталья. Какие ощущения?
4: Спасибо вам большое.
0: Ну, отлично.
4: Вы создаете наше настроение.
0: Спасибо. Все взаимно. Вот когда люди сели, подумали, сказали, так, ну это, наверное, не то, вот это будет то, а сейчас раз и заберем приз. Друзья, завтра примерно в это же самое время играем, и та самая корзина для пикника может стать вашей.
1: Музыка лета на Радио 7.

0: Да-да, тот самый летний хит «Байламос» от Энрике Иглесиаса на Радио 7 на Семи Холмах. Еще раз напомним, друзья, завтра примерно в это же время играем в «Музыка лета». Ну а впереди, уже через несколько минут с нами Этми Киттен, а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». В Москве 8:22. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 8 июля. Нектарины 139 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
4: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
3: Чистота вод Байкала и северное сияние.
4: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
3: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
4: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
3: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Телефон 933-55-33.
3: Содис.ру.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
5: Радио 7.
8: На Семи Холмах.
5: 104.7 FM.

0: Это Микитн, The Ties High на радио 7 на Семи Холмах. Едем дальше. Что и кого, и какую музыку встретим по дороге, рассказываем. Eurythmics. А еще замечательный дуэт Ариана Гранде и The Weeknd. И уже через пару минут великолепный британский дуэт Pet Shop Boys. В российской столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Специалисты комплекса городского хозяйства анонсировали ремонт на Горбатом путепроводе. Это в Юго-Восточном округе. Он находится недалеко от Третьего кольца над проездом завода «Серп и Молот». Как в мэрии уточнили, во время ремонта там движение полностью закрывать для водителей не будут. Введут поэтапные перекрытия полос и проезд оставят доступными в обоих направлениях. На Горбатом путепроводе в Юго-Восточном округе обновят пролеты, опоры, само мостовое полотно. Далее последует укладка нового асфальта на проезжей части, подходах, тротуарах и обновление ЖБ-конструкции этого путепровода. Ну и плюс в финале поставят новые перила. Наземный пешеходный переход создадут над путями 4-го диаметра. Это район Очаково-Матвеевская. Свяжет этот путепровод Рубиновую улицу и проектируемый проезд номер 1980. Станет важным объектом пешеходной инфраструктуры абсолютно для всего этого района. Будет иметь две лестницы, два лифта. Ну и в целом, сообщается, благодаря этому переходу новому над путями МЦД-4 в Очаково-Матвеевском повысится уровень комфорта для жителей. Сотрудники предприятий местных смогут безопасно и напрямую, главное, доходить до своих рабочих мест, несмотря даже на разделяющую территорию, там железную дорогу, и сократится, главное, путь до станции Озерная, Солнцевской линии метро. Завершить все работы в районе планируют в следующем сезоне. Парк «Остров мечты» у метро «Технопарк» станет уже больше на следующей неделе. Это потому, что техническое открытие новых локаций уличной части этого парка развлечений будет 11 июля, но официальное открытие, тем не менее, произойдет только на День города. Анонсируют, что это будет сразу плюс 20 новых аттракционов, плюс 5 новых тематических миров. То есть в «Острове мечты» добавится треть, в общем-то, территории к тому, что там было до сих пор. И для посетителей, наверное, что самое важное, представители этого крупнейшего в стране парка развлечений уточнили две вещи. После запуска нового пространства билет в крытую и уличную части будет единым, и повышение цен не планируют вообще. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, из всех подъездов к столице со стороны области сейчас больше всего загружены Ленинградское, Киевское, Симферопольское направления. У Ленинградского при этом еще и Московская кольцевая битком по внешней стороне. А от Симферопольского до Киевского МКАД плохо едет по стороне внутренней. Плюс МКАД еще битком на востоке.
2: Радио 7.

0: Ариана Гранде и The Weeknd на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, ну а мы по-прежнему в наших соцсетях, помимо эфира, принимаем ваши комментарии по теме сегодняшней. И звучит она так. Чем вы радовали своих родителей в детстве? Тема, кстати, из Луганска прилетела от нашей слушательницы, за что ей огромное спасибо. Присылайте и вы свои предложения тем, потому что по четвергам тема слушателей здесь на Радио 7.
1: Так, ну а прямо сейчас появляется в студии человек, который всегда нас радует глубокими знаниями в области русского языка. Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на Радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Нам Екатерина из Москвы пишет. Сейчас уже любой поймет, что МЧ – это молодой человек. А есть ли полноценные слова в нашем языке, которые произошли от сокращений и аббревиатур?
3: Да, конечно, есть. Есть слова, которые мы уже не воспринимаем как аббревиатуры. Но тут, пожалуй, самый яркий пример – это слово «вуз», которое уже никто не употребляет в среднем роде, хотя исторически это высшее учебное заведение. От него образовано прилагательное «вузовский». И, в общем, оно существует как обычное слово мужского рода и даже пишется строчными, то есть маленькими буквами, хотя исторически это аббревиатура. Опять же, например, существительный «бомж» – исторически аббревиатура, и от него образованный глагол «бомжевать», и разные другие слова сниженные. Тоже уже никто не помнит, что это исторически аббревиатура без определенного места жительства. Слово «зэк» – исторически сокращение от «ЗК», заключенный канал «Армеец». Угу. Наши печальные реалии 30-х годов. И, соответственно, слова «зэковский», образованные от него. То есть, да, есть такие примеры, когда аббревиатура перестает восприниматься как аббревиатура, как сокращение, начинает жить как полноценное слово и дает производные.
0: Прекрасно. МЧ и МД. Приглашаем вас на сайт radio7.ru. Задавайте свои вопросы Владимиру Пахомову.
2: Говорим правильно на Радио 7.

0: Юритмикс на радио 7 на 7 холмах. И согласитесь, песни про дождь слушать ясным летним утром гораздо приятнее, чем осенью в дождь слушать песни про лето. Ну, друзья, летний уикенд у нас с вами впереди. И опять же, как всегда, что это будут за выходные?
1: Радио 7 представляет Weekend Simply Red.
0: Да, мы можем это так перевести. Красный, просто красный. И причем, знаете, как говорят, красный единожды, красный до конца. Да, Свет?
2: Ну, да.
0: Ну, болельщики «Спартака» так говорят.
2: Ну, говорят.
0: Ну, и этот вокалист, кстати, дружит до сих пор с бывшим главным тренером Манчестер Юнайтед Алексом Фергюсоном. Так вот, красный бывает разным. Алым, как рассвет над Манчестером, например, или Лондоном, темным, как бархат сцены, ну и теплым, конечно же, как голос Мика Хакнелла. И вы прекрасно понимаете, друзья, Радио 7 представляет Weekend Simply Red. И в эти выходные все оттенки красного в музыке и, конечно, самые интересные факты только на Радио 7.
2: Да, ну и давайте поговорим про Stars. Stars – одна из самых красивых и успешных песен Simply Red. После оглушительного успеха в середине 80-х группа Мики Хакнелла пережила небольшой спад, да, это было. И именно альбом «Stars» с одноименной заглавной песней стал триумфальным возвращением. Многие поклонники и критики до сих пор считают этот альбом вершиной творчества проекта. Ну а чтобы продвинуть песню, менеджеры Simply Red даже официально назвали несколько небесных тел в честь программных директоров радиостанций. Представляете? В общем, это правда, ведь гораздо приятнее ставить песню «Stars» в эфир, зная, что где-то там, в космосе, есть звезда с твоим именем. И усилия себя оправдали. 2 года подряд пластинка была самым продаваемым альбомом во всей Великобритании, оставив позади даже таких тяжеловесов, как Майкл Джексон, U2 и Dire Straits.
0: Ой, слушай, я только сейчас подумал. То есть где-то в небе могла быть звезда Рогожникова. Настя, привет тебе. Ну и, конечно, сейчас мы послушаем ту самую Stars от Simply Red и будем готовиться к восхитительным выходным.
1: Weekend Simply Red. Только на Радио 7.

0: Simply Red на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, великолепнейший хит. Собственно, это и отметили наши слушатели сейчас в соцсетях. Говорят, да, это просто шикарно. Ну вот мы и ждем те самые шикарные выходные. Ну а пока приглашаем вас сыграть. Нас ждет поисковая строка. Присылайте заявки на сайте radio7.ru, кликнув на конвертик. Ну а приз сегодня — два приглашения на мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж» в самом центре столицы. 8.52 в столице. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Всех с добрым утром.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Всем доброе утро. За плюс 30 градусов днем в Москве и Подмосковье должно быть сегодня солнечно. При этом, возможно, осадки ближе к вечеру, а потом и ночью. Ну и завтра на фоне ослабления жары уже как максимум плюс 27. Вот прогноз синоптиков на ближайшие пару дней. Уже выходные, кстати, обещают дожди и плюс 20.
1: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
2: В Москве 9 часов утра. И снова Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
0: Да, Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Вот тема топлива актуальная в последние дни недели. И тема конкретно нехватки топлива у нас в стране на этой неделе превратилась в очень интересную новость, которую озвучили официально в Минэнерго. Сайты в интернете и каналы в мессенджерах с информацией о наличии бензина на АЗС или его неналичии в большинстве своем представляют угрозу, связанную с незаконным сбором персональных данных и с манипулированием информацией. То есть, по данным Минэнерго, давайте будем в курсе. Анализ экспертов, который был проведен, показал недостоверность, причем в массовом порядке, сведений, которые даются на таких ресурсах. То, что в некоторых регионах на заправке очереди есть, и водители прихватывают с собой канистры, это факт. Но в Минэнерго при этом уточняют, все эти очереди на АЗС связаны не с дефицитом уже топлива совершенно, а со сложностями его доставки. Это главная причина, то есть речь о нехватке бензовозов и о проблемах перевозки, еще с ажиотажным спросом, как раз на фоне слухов о не фактов со стороны водителей, и с перекупщиками, борьба с которыми по регионам в том числе идет. Власти на всем этом фоне, ничего не скрывая, официально сообщают следующее. В июле все проблемы с оптимизацией графиков ремонтов на НПЗ, с оптимизацией количества бензовозов по регионам и с защитой нефтебаз от атак БПЛА будут решены. В России начал работать визовые центры Черногории. Давайте вот на эту тему пройдемся. Страна, где, в общем-то, для нас с вами, ну, въезд свободный. Визовые центры заработали в стране. Причем открылись сразу в 8 городах. Это сообщается: Москва, Псков, Екатеринбург, Воронеж, Новороссийск, Петрозаводск, Мурманск и Архангельск. Как сообщили в ассоциации туроператоров, российским туристам при этом для поездок до 30 дней в Черногорию виза все еще не нужна. А тем не менее, в визовых центрах черногорийских, которые открылись по нашей стране, в 8 городов еще раз, можно подавать уже заявление на все основные далее категории виз. Это в том числе краткосрочные документы категории С для туристических и деловых поездок, также долгосрочные визы, это уже категория D. Это рабочие для цифровых кочевников, обучение, стажировок, научной деятельности, консульский сбор для тех, кто будет интересоваться черногорским направлением для виз, это 35 евро. Ну и давайте завершим выпуск новостей вот таким сообщением на тему, которую, ну, как бы не рекомендуется освещать на самом деле. Ну, это для примера. Вот минувшей ночью был матч на чемпионате мира по футболу Бельгия-Сенегал. Кстати, Бельгия выиграла. Это для тех, кто не видел. Ну, извините за спойлер, кто хотел посмотреть. Да. И там первый раз за все игры на чемпионате мира по футболу группа фанатов смогла прорваться через всех и вся и выбежала на поле. Но нам это не показали. А не видели, значит, как бы и не было. Вот это как раз про ту же самую новость о том, что пара россиян решили показать всем свои чувства на вершине, которую покорять не надо. Но будем в курсе. Руферы из России, его зовут Иван Биркиус, а ее зовут Ангелина Николау, забрались на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке. Пара в черной одежде, в масках, как зор. Появилась на высоте почти в полкилометра от земли. Держались за антенну этого небоскреба, это уже как будто Кинг-Конг. В центре Манхэттена. Размахивали флагом, а на флаге известна даже надпись: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». А потом видео, а, кстати, оно есть в интернете, можно посмотреть. Парень встал на колено, это на той самой вершине, и надел колечко на палец своей барышни. Да, сейчас-то пара под стражей, их спустили. Но предложение сделано, новость об этом есть.
3: Желание заразительно. А, котята, а что так непатриотично? Почему не на Останкинскую башню? Вот какой Empire State Building?
0: Как далеко надо было ехать?
3: Слушай, а в Москва-Сити, в конце концов.
0: Визы брали.
3: Ну, ладно, могли бы на Бурдж-Халифа, в конце концов. Ужас. Там этот в российский флаг ее раскрашивают. Один Россия всегда.
0: Красиво.
3: Ну, молодцы, ладно. Совет да любовь. Горько, ребят, в общем-то.

0: Именно так и будет. Заявки оставляйте на сайте radio7.ru.
1: Доброе утро. Ну и, конечно, заходите в наши социальные сети. Всегда есть о чем поболтать, даже если не хочется говорить, например, на какую-то определенную тему. Но сегодня проблем, конечно, с ответами нет. Вообще все прекрасно. Льется беседа рекой. Mm-hmm. У нас тему задает Елена из Луганска. Спрашивает, как и чем мы с вами в детстве радовали своих родителей.

Добрым утром, друзья. Мы с вами в новом часе, где, как всегда, много прекрасной музыки, где, разумеется, мы сыграем в поисковую строку, и вас ждут билеты на выставку шикарную. Совершенно верно, да.

0: Шер на радио 7 на 7 холмах. Strong enough. Ну что, давайте перейдем к комментариям. Хотя просто чуть-чуть быстренько напомню вам, друзья, мы совсем скоро играем в поисковую строку. Вас ждут билеты на мультимедийный выставочный проект. Два приглашения. Заявки оставляйте на сайте radio7.ru. Зашли, кликнули на конвертик в правом верхнем углу экрана, и все у вас сложилось.
1: Так, ну а сейчас, собственно, к вашим комментариям, дорогие. Я любила убирать дома под громкую музыку, причем Modern Talking.
0: Отлично.
1: Отличный выбор, да. Еще готовила ужин по старой поварской книге, ждала родителей с работы и угощала. Им было приятно.
0: Ой, какая милая история. Хорошо, давайте еще про музыку. Моя мама, Ксения пишет ВКонтакте, моя мама очень любила песню Джейсона Донована «Sealed with a Kiss». 90-е. Мне лет 7, наверное. И найти, понимаете, тогда, в 90-е, нужную песню просто проблема. Но у нас был магнитофон, который мог записывать песни, и я пару месяцев ловила эту песню просто в эфире какой-нибудь радиостанции, чтобы записать ее для мамы целиком и полностью. Пишет, мама была счастлива, а я горда собой. Для вас с мамой.

0: Хорошо. Продолжаем.
1: Продолжаем. Вопрос там как? С мурашками прям порой на руках. Так, Дмитрий пишет. В детстве был как бременский музыкант. Смех и радость близким дарил. Я не могу. То цыганенка в 4 года бабушке в деревне привел.
0: Понимаете, его же надо было где-то найти. Привезти, ладно. Подходишь к 4-летнему цыганенку, говоришь, пойдем со мной к бабушке в деревню. Он говорит, ай, наверное, пойдем.
1: Ты можешь себе представить глаза
0: нет,
1: бабушки?
0: Нет,
1: я тоже не могу.
0: Не знаю.
1: Он еще ниже
0: а главное,
1: писал...
0: цыганенка-то нормальная.
1: Ух, так, то из детсада уходил, когда посчитаю нужным, и даже систему безопасности поменяли после моих походов.
0: Ну, Дима, я так понимаю, это твой личный фаворит, да? Это
1: да.
0: Заявка на победу, прям вот такими буквами. Ну, нет, такого мы, правда, не слышали, не видели еще. Наталья пишет, Дмитрий, Светлана, доброе утро. Моя мама очень хотела дочь. Здравствуйте, Наталья, доброе утро.
1: Доброе.
0: И у нее все получилось. И пишет, я спала просто сутками. И родители забывали порой, что у них есть младенец. Очень уж их это радовало. Ох, слушайте, какая хорошая история. Причем вы-то этого не понимали, что вы сейчас радуете родителей. Вы-то младенец, а им хорошо.
1: Так, ой, я так радовал, что просто ужас. Была тяга к приключениям. Однажды ушел из дому лет в 12. Правда, уехал к бабушке. Потом лет в 13-14 ушел на неделю. Был на рыбалке. На неделю!
0: Это цыганенок пишет, Маши.
1: Вы там к Дмитрию не заходили. В общем, искали все, полиция, другие органы, видимо, табор тоже искал. Потом я развлекался с пиротехникой, как-то сжег в руке банку с порохом, был ожог ладони. Однажды моя пиротехника упала с полки и сработала, квартира загорелась в трех местах. Хорошо, что родители дома были, ну и еще, в общем, я всячески по мелочи радовал. Вы знаете, я пока комментарии читала, мне кажется, у меня седых волос добавилось. В общем, ну, ей-богу.
0: Друзья, давайте добавим не только седые волосы Свете, но еще и комментарии. Заходите в наши соцсети, пишите, чем больше, тем лучше. Уже совсем скоро мы подведем итоги. И автору лучшего комментария очень приятный подарок вручим. Ну и, как сказали, два приглашения на мультимедийный выставочный проект вручаем уже через 5 минут.
2: Дмитрий Пименов и Светлана.

0: Эмон и их Супергерл на радио 7 на 7 холмах. Ну, кто сейчас будет? Супер девушка или супер мужчина? Давайте узнаем в нашей очередной игре.
1: Поисковая строка радио 7.
2: И вот, кстати, вы можете зайти на наш сайт с любого устройства. Хотите, заходите, собственно, сидя за ноутбуком, за компьютером или на телефоне, открываете сайт, и будет форма конверта, она всегда в правом верхнем углу. Вы кликаете, пишите, и если вдруг ваша заявка оказывается 7-й, то играйте с нами. Все просто.
0: Ну, а сегодня мы решили взять и сыграть, знаете, как с вами, наши сетевые друзья. То есть все, кто сейчас
2: так в соцсетях. Так тоже можно, да.
0: Подумали и решили. Ну, а почему бы нет? Итак, мы готовы, вы готовы тоже, и это поисковая строка. Просто сразу предупреждаем, знаете, чтобы не было разногласий, это приглашение на московский выставочный проект. Московский.
2: То есть, но если вы живете в другом городе, у вас есть здесь друзья, вы смотрите, какой подарок вы можете им преподнести.
0: У нас такое было уже несколько раз, да. Звонит человек там из Благовещенска, например, говорит, я хочу просто для своих друзей выиграть билеты там, ну, либо в театр, либо на выставку, либо куда-нибудь на концерт. То есть вы можете поступить точно так же. Теперь о правилах игры. Это поисковая строка. Света сейчас для вас, друзья, озвучит продолжение одного популярного поискового запроса, опять же, связанного с нашей сегодняшней темой, а вам нужно будет, ну, как-то в голове все это сформулировать, с какого вопроса все это начиналось. Вот один единственный вопрос объединяет все три продолжения. Я думаю, здесь ничего сложного. Сейчас Света вам варианты озвучит, вы поймете, и вы скажете, а, так это же это. И тут же отправляете, мы говорим вам, да, мы вас поздравляем, все сложилось. Поехали.
2: Вот если бы мы оставляли одну первую строку, мне кажется, никто бы не догадался.
0: А давай, вот
2: да,
0: просто,
2: давай. Губернатора Стардью-Вейли.
0: Кто сейчас напишет? С чего начинаем? Вот какой вопрос стоит перед этим? Губернатора в Стардью-Вейли. Классная игра, кстати, я играл. И это продолжение просто стоит на первом месте, представляете?
2: Это ж сколько игроков, получается, поклонников игры-то, да?
0: Да.
2: Спокойная игра или стрелять кого-то?
0: У нас опять Алексей правильный ответ дал, но он выигрывал просто позавчера, по-моему, Алексей. Мы за вас рады.
2: От всего сердца.
0: Хорошо, давай следующий.
2: Внутреннего ребенка женщине.
0: Паузу берем.
2: Так.
0: Как ты своего внутреннего ребенка радуешь?
2: Ты только что подсказал.
0: Ты могла бы...
2: Не заметить?
0: Ну, конечно.
2: Ну, конечно, я вот когда вот так случайно...
0: Абсолютно точно, у нас вот сейчас все видим.
2: Эх.
0: Совершенно нечитаемый ник, но, тем не менее, я вижу, что это барышня, и мы ее хотим поздравить. Да, это правильный ответ. Как порадовать?
2: Как
0: там еще был
2: порадовать?
0: Третий вариант.
2: Да, губернатора в Стардью-Вейли. Как порадовать внутреннего ребенка женщине, как порадовать на расстоянии любимую девушку. Это тоже очень популярный запрос.
0: Ну,
2: это
0: теперь
2: прекрасно.
0: Скажи, как ты внутреннего ребенка-то радуешь?
2: Не знаю, черешню покупаю.
0: Кстати, слушайте, сейчас время радовать своего внутреннего ребенка, как мужчинам, так и женщинам. Что вы думаете, мужчины черешню не любят? Да, мы поздравляем вас с победой, сейчас с вами свяжемся, расскажем. Да. Как до вас долетит
2: девушка,
0: приз.
2: С невыговариваемым ником. Да. Вы получаете два приглашения на мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж». Это, кстати, иммерсивное путешествие по знаменитому музею. Выставка проходит в креативном пространстве «Новый Манеж». Ваше приглашение на 5 июля. В каждом зале вас ждут новые впечатления и удивительные открытия.
0: Ура! Поздравляем еще раз.
1: Поисковая строка «Радио 7».

0: Белинда Карлайла, Circle in the Sand на Радио 7 на Семи Холмах. Еще один шикарный хит буквально через несколько минут. С нами будет команда Erasure. Ну и еще Татьяна Баранова также с нами. И ожидается рубрика «Хорошие манеры». В столице 9, ну почти 22. Всех с добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+. Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
2: Ночь пройдет, пройдет, ранит нас на солнце.
1: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
5: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
6: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Зафармацент» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevelop.ru.
7: Департамент спорта города Москвы представляет.
8: 4 июня. Лужники. Самый масштабный фестиваль «День московского спорта». В программе десятки спортивных активностей.
7: Мотофристайл.
8: Настольный теннис.
7: Шахматы.
8: Ток-шоу со звездами спорта.
7: Детские зоны.
8: И грандиозный оупен-эйр. Мари Краймбри, Ёлка, Шура, группа «Добро» и другие.
7: Приходи, участвуй
8: и насладись атмосферой драйва, спорта и музыки.
7: Вход свободный.
8: Подробности на sport.mos.ru.
7: 0+.
1: Радио

Кайли Миноук, ее In Your Eyes. Ну, а я сейчас вам расскажу, что будет в ваших приемниках, а не в глазах. Итак, впереди на радио 7 Нико Винс.

0: Опять же, в конце часа не пропустите танцевальную коллекцию «Радио 7» в столице 9:30. Всех с добрым утром. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. График движения поездов на ленинградском направлении железной дороги меняют с этого дня и сразу до августа. Как сообщили представители Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, корректировки расписания связываются с модернизацией инфраструктуры на железной дороге. В частности, ряд пригородных составов участка Москва-Клин и обратно перестанут вообще курсировать до конца этого месяца. Некоторые электрички будут ходить по измененному расписанию. Плюс на весь июль отменяют пригородные поезда номер 6791 и 6792 на участке Тверь-Лихославль-Тверь. Станцию «Серп и Молот» на Горьковском направлении в свою очередь временно закрывают для посадки и высадки пассажиров. Это будет 6 числа. Анонсируют, что изменения в работе этой платформы связаны с необходимостью перевода остановок поездов 4-го диаметра на новую инфраструктуру. То есть для этого, в частности, будут переключать первый и второй пути железной дороги на участке от шоссе энтузиастов до Волочаевской улицы. Для этого вообще демонтируют старую остановку, платформу, пешеходный мост. А после переключения поезда МЦД-4 начнут останавливаться уже у новой платформы, для перехода на которую откроют павильон. Он будет находиться рядом с выходом со станции метро «Площадь Ильича» Калининской линии и станции «Римская», «Люблинская», «Дмитровская» ветки метро. На ночной велофестиваль в Москве, который состоится 4 июля в эти выходные, сегодня-завтра еще работает регистрация. Для тех, кто будет участвовать, анонсируют, это будет новый маршрут совершенно от Крылатской улицы до Университетской площади. Первая колонна велосипедистов стартует 6 июля в 21:00 от МГУ. Участникам предстоит проехать по улице Косыгина, Воробьевскому шоссе, Бережковской набережной до набережной Тараса Шевченко с разворотом у Новоарбатского моста и обратно до Ленинского проспекта. Из-за этого в четверг после 8 вечера ограничения на движение транспорта уже вводят в центральном, западном и северо-западном округах. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. Яндекс.Карты показывают, что по городу в центр на 9:30 утра хуже всего трафик на Ярославском, Ленинградском, Волоколамском, Рязанском, Волгоградском, на шоссе энтузиастов, на Московской кольцевой три участка с плохим трафиком, это юг, восток и северо-запад, ну и серьезнейшие заторы еще на эту минуту на третьем транспортном от Рязанского к Щелковскому, а также в обе стороны на участке между Дубровкой и Лужниками.
2: Радио 7.

0: Это Джимми Сомервилл и его «Safe in These Arms» на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему собираем ваши комментарии по теме. Рассказывайте, чем в детстве вы радовали своих родителей. Итоги подведем уже практически через час. И автору лучшего комментария вручим очень приятный подарок.
1: Ну а в студии появляется очень приятная девушка, эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И у нас на связи Барнаул, пишет Лариса. Почему люди стали говорить тише? Это что, новый статус такой?
3: Если честно, я прям не замечаю такого тренда, чтобы массово стали говорить тише. Давайте предположим, что действительно есть какое-то количество людей, которые практикуют вот это дело. Почему это может быть? Ну, во-первых, считается, что громкая речь действительно подсознательно иногда ассоциируется с какой-то агрессией, например, плохим самоконтролем. Или он пытается привлечь к себе внимание. Возможно, человек об этом подумал, или прочитал, или услышал, и поэтому решил в профилактических целях говорить чуть тише. Считается, что вот про статус, если говорить, что вот с этой позиции вроде бы человек, обладающий такой хорошей внутренней уверенностью, определенным статусом, что бы это ни значило, он может себе позволить говорить тише, потому что к нему будут прислушиваться. Такая попытка самопозиционировать. Но, возможно, мне кажется, опять же, и другое объяснение. Например, тот факт, что когда мы в обществе, я имею в виду в присутствии других людей, слишком громко что-то рассказываем, потенциально мы можем мешать. Поэтому чуть тише разговор такой, чуть сдержаннее, кажется чуть более деликатным, чуть более уважительным к другим, да, мы их точно никаким образом не тревожим, ну и какая-то дискретность появляется. Поэтому во многих ситуациях действительно кажется очень резонным чуть-чуть тише разговаривать, снижать громкость разговора для того, чтобы никого не потревожить. Ну и, возможно, это как-то повлияет на наш статус, и к нам действительно станут прислушиваться.
0: Мы всегда прислушиваемся, точнее говоря, причитываемся к вашим вопросам. Заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и оставляйте свои вопросы для Татьяны Барановой.
2: Радио 7.

0: Нико и Винс, Am I Wrong на радио 7 на Семи Холмах. 9.46 в столице, и давно мы кого-то с чем-то не поздравляли.
1: Начнем с девушки, которую Дима очень любит, а я вот почему-то равнодушна. Не знаю,
0: нет, мне
1: вот
0: как-то подожди, не подожди.
1: Ну что?
0: Мужчины все ее любят после фильма «Волк с Уолл-стрит». Давай с этого начнем.
1: Ладно, хорошо, уговорил все.
0: Все поняли, о ком речь, разумеется, да?
1: Да, конечно. Австралийская актриса и кинопродюсер, зовут ее Марго Робби. Известна по ролям в блокбастерах и независимых фильмах. Имеет 3 номинации на премию «Оскар», 6 «Бафта» и 4 «Золотого глобуса» номинации. В 17 году попала в список 100 наиболее влиятельных людей, по мнению журнала «Тайм». А в 19-м была признана одной из самых высокооплачиваемых актрис мире по версии журнала Forbes. В общем, такая девушка с приданым. Марго Робби родилась в Квинсленде, начала свою карьеру в сериалах, ну, а оттуда все, вот, собственно, начиналось. Но широкое признание к Робби пришло после роли Джейн в картине «Тарзан. Легенда». Ну и, конечно, Харли Квинн, расширенная вселенная.
0: Да,
1: DC, начиная с «Отряда самоубийц». Премию «Оскар» за лучшую женскую роль она получила благодаря роли фигуристки Тони Хардинг. Помните, «Тони против всех» фильм? Ты смотрел?
0: Нет.
1: Потрясающе. Вот там она хороша. Слушай, вот так давай. К актерской игре у меня вообще ни одного вопроса. Играет она просто потрясающе. Но вот что-то как-то вот... Не знаю. Ну, вот как-то.
0: Поговорили.
1: Так,
0: себе.
1: Еще стоит вспомнить, конечно, фильм, такую фэнтезийную комедию «Барби». Тоже прекрасный же фильм.
0: С Гослингом, и она там, который.
1: Да, она прекрасно в нем справилась. В общем... Марго Робби, с днем рождения, вы хороши.
0: Да.
1: Да. Еще одна девушка сегодня празднует свой день рождения, и тоже американская актриса, певица, модель и дизайнер одежды, зовут ее Линдси Лохан.
0: Так, нет, начала... ты имеешь в виду про певицу? Мы на чем сейчас...
1: Не-не-не, подожди.
0: Чуть позже, хорошо.
1: Сначала. Начала свою карьеру в качестве модели в возрасте 3 лет. Чуть позже уже начала сниматься в кино, снялась во внушительном количестве рекламных роликов. В возрасте 10 лет Линдси сыграла в сериалах, а в 11 уже была главная роль в комедии «Ловушка для родителей». И я, кстати, мне вчера попадалась новость, что будут снимать вторую «Ловушку для родителей», и Линдси Лохан будет принимать участие. Вот это вот прям очень важно. Что еще интересное, ну, ей же, как бы, видимо, хотелось петь, и во время съемок «Сумасшедших гонок» Лохан выпустила свой музыкальный альбом, назывался он «Speak». И потом был вот еще один альбом. И я говорю, Дима, может быть, мы послушаем что-нибудь из Линдси, потому что я ничего не слышала.
0: Можно подумать, я прям слушал все альбомы Линдси Лохан. Друзья, я думаю, ну и вы тоже, ну, вряд ли знакомы близко с творчеством Линдси. Тем не менее, посмотрите, какие у нее треки. Вот, например, этот. Типичный просто, вот эта песня могла быть в фильме «Американский пирог», например. Вот типичный саундтрек молодежной комедии вообще. Но эта песня, вдруг заинтересовалась, «Drama Queen» называется. И вот у нее все такие песни, даже, ну, можно сказать, песенки. И тем не менее, ну, молодец, разносторонний
1: молодец,
0: человек.
1: Да,
0: разносторонний.
1: Согласна.
0: Самое главное, после всех ее, знаете, там, зависимостей, скандалов и прочего-прочего, вот недавние фото она буквально выкладывала, есть
1: хорошо.
0: И у нас в пабликах. Молодец, вернулась к себе, так и будет. Линдси, вас с днем рождения. Ой, про ту красотку Марго даже вспоминать лишний раз не будем. Друзья, если у кого-то из вас сегодня день рождения, мы, разумеется, также всей страной присоединяемся и вас поздравляем.

0: Скорпионс на радио 7 на Семи Холмах. Песня, которую лишний раз представлять не нужно, а вот наш гороскоп или астропрогноз, как вам удобнее, не устанет представлять. Держите.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Сегодня вас может настигнуть синдром самозванца. Овны, львы и стрельцы, откройте список своих достижений за год и перечитайте его, чтобы излечиться.
0: Знаки земли. День принесет необходимость разбираться с чужими ошибками в документах или цифрах. Тельцы, девы и козероги, включите свой внутренний аудит и проверяйте каждую запятую. Ошибки других сегодня могут дорого обойтись лично вам.
2: Знаки воздуха. Сегодня кто-то из окружения будет отчаянно требовать вашего внимания. Близнецы, весы и водолеи, дозируйте сочувствие, чтобы не остаться к вечеру без сил.
0: Знаки воды. Вы можете случайно узнать сегодня чужой секрет, который вообще-то вам доверять не планировали. Раки, скорпионы и рыбы, сделайте вид, что вы ничего не слышали. Так будет безопаснее и лучше для всех.
1: Утро на семи холмах. Любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты

0: Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы. Ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите. Смотрите лучшее. 12+.
9: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Всем доброе утро. За плюс 30 градусов днем в Москве и Подмосковье должно быть сегодня солнечно. При этом, возможно, осадки ближе к вечеру, а потом и ночью. Ну и завтра на фоне ослабления жары уже как максимум плюс 27.

0: под прогноз синоптиков на ближайшие пару дней. Уже выходные, кстати, обещают дожди и плюс 20.
1: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятные.

0: А сейчас новости, как всегда, в студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Вот на фоне топливной темы у нас в стране актуальнейшей последние недели Всероссийский союз автостраховщиков в том числе анонсировал, что может появиться скоро новый вид страховки для водителей. Будет защищать от поломок двигателя из-за некачественного топлива. Вот конкретный параметр. Для сравнения, сейчас отдельной страховки на случай выхода авто из строя из-за неподходящего топлива нет в России вообще. И вот эта услуга может появиться. На фоне обсуждения в том числе сообщается о возможных изменениях в требованиях к качеству бензина и дизеля. Это правительство тему уже обсуждает. Пока, напомню, автомобилисты в принципе могут защищаться от покупки некачественного топлива только сами. Это как вариант, проверяя сертификаты соответствия на автозаправках, что на практике делают далеко не все. С осени у нас в стране будут запускать новый налоговый вычет. Он будет за долгосрочные сбережения. Это на практике позволит возвращать себе часть НДФЛ уплаченного в зависимости от суммы уплаченных же взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Будут они заключаться сначала обратным числом с 2025 года. В Минфине по поводу этой грядущей новинки уточнили, на размер налогового вычета напрямую вообще влияют два показателя. Сумма того, что вы уплачиваете по страховым взносам, и, собственно, процентная ставка НДФЛ. Это будет. Это новинка. Налоговый вычет на долгосрочные сбережения введут как меру господдержки для продвижения идеи народных накоплений и повышения интереса граждан к финансовым инструментам, которые позволяют себе формировать сбережения на будущее. В этом же направлении, напомню, опять же, с осени размер вычета для родителей, которые оформят договоры долгосрочных сбережений на детей, будут повышать с 400 до 500 тысяч, и это будет с сентября. До сентября еще все-таки далеко, а вот до ближайшей ночи рукой подать. И давайте завершим выпуск новостей сообщением с чемпионата мира по футболу. Сборная Португалии в ночь на пятницу будет играть с командой Хорватии. И чего? А то, что там сойдутся две легенды, как это принято говорить официально спортивными комментаторами, или два футбольных деда, как легко и ненавязчиво это произносим мы, обычные фанаты.
2: Почему деда-то сразу?
1: Деда.
0: Слушай.
1: Деда. Деда.ру. Встреча Португалии с Хорватией. Это на самом деле будет встреча 41-летнего Криштиану Роналду и 40-летнего Луки Модрича. Ну и молодцы же, кстати, что оба прекрасно играют. Главное не в этом. Главное в том, что этот грядущий матч имеет принципиальнейшее значение для двух команд и для их. Оба два. Потому что поражение кого-то из двух сборных, а это будет в любом случае, станет последним выступлением в составе национальных сборных как для Роналду, так и для Модрича. Возраст упоминать второй раз не будем. Да, и к слову, в матче, который начнется в 2 ночи по Москве, букмекеры уже отдают предпочтение сборной Португалии.
0: Я только воодушевился, вот это я точно посмотрю, ну, Роналду, Модрич вместе за Реал играли.
2: Рыдать будем же,
0: ребят. Денис таким голосом своим дежурным говорит, в 2 часа ночи. Спасибо, Денис.
2: Сегодня в 2?
0: Сегодня.
1: В грядущую ночь.
0: А, в смысле, с пятницы
2: следующую?
0: На
2: следующую? С пятницы на субботу?
1: Да. Или вот, вот, который будет.
0: С четверга на пятницу.
2: Все. Ну,
0: нет.
2: Все.
0: А помните, была новость, что людям разрешили не ходить на работу, когда были важные матчи?
2: Да.
0: Друзья, вы не против, если мы сегодня посмотрим матч, а завтра не придет?
1: Это обращение в кабинет министров, да?
0: Ну, ладно, хорошо.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: С добрым утром, друзья! Вас мы поименно назвать не можем, как в заставке красиво нас объявлял диктор. Но мы все вместе, и мы здесь, опять же, все вместе еще в ближайший час. И будем слушать прекрасную музыку, и поговорим обязательно о кино. Ну и в том числе продолжим тему. Ну и у нас для вас важное объявление, опять же, друзья. Я же говорю, что вот все мы вместе слушаем, а чтобы слушать было еще удобнее, для вас выпустили официальное приложение станции «Радио Хаб». И теперь ничто не отвлечет вас от любимой музыки на «Радио 7». Заходите в любой магазин приложений, вот где вам удобно качать, забираете приложение и запускаете в один клик и наслаждаетесь эфиром «Радио 7», где бы вы ни были.
2: Тему могу сказать? Ты только говоришь. Так, давайте добавлю.
0: Теперь можешь.
2: Спасибо. Как и чем, друзья, вы в детстве радовали родителей?
0: Ну, помимо установки им в телефон «Радио Хаба», конечно.

0: Мелани Чизхолм, или как мы привыкли, Мел Си, или Спорти Спайс. Ну, как вам удобно. Здорово, да? Можно и так назвать. Never Be The Same Again на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, прямо сейчас давайте отправимся в соцсети. Там такие комментарии по теме пришли.
1: И на самом деле некоторые смешные, некоторые трогательные. Ну, вот на любой вкус, что называется. Мы с двоюродной сестрой, причем, вы знаете, выложили фотографию, собственно, девчонки. Хорошенькие такие, черно-белые фотографии в лосинах, красотки. Мы с двоюродной сестрой на семейных праздниках усаживали на диван наших мам, пап, дедушек и бабушек. И устраивали концерт. Надевали вещи старших сестер, серьги, кольца, хвосты, начесы.
0: Нормально.
1: Да, сестра была певицей, а я танцовщицей. Она бросала... Нет, извините. Она брала расческу, это был микрофон, и под песни комбинации и «Миража» мы устраивали просто настоящее шоу. Родные были довольны и счастливы, и это был наш звездный час.
0: Вот ностальгия в чистом виде. У Димы Кузнецова ВКонтакте другая история. Пишет, мы жили в обычной хрущевке в Севастополе, а хрущевка была построена из инкерманского камня. Так вот, Диме было 6, он был очень изобретательным и находчивым ребенком, посмотрел мультик «Утиные истории» и подумал, что у дяди Скруджа есть такой сейф еще огромный, и неплохо бы Диме такой заиметь. В общем, в кладовке под столом была тайная комната Димы, и он молотком и зубилом начал вырубать себе в стене сейф. Когда масштаб бедствия достиг 40 на 40, понимаете, и в глубину еще 40, он вырубил стену в хрущевке, он понял, что ну, куда-то надо материал девать, и он, как в фильме «Побег из Шоушенка», в штанах выносил все это во двор и вытряхивал. Помните этот фильм? И потом, разумеется, пишет он, мама обнаружила мечту. И на самом деле он думал, что его будут ругать, но, пишет, мама просто смеялась до слез и истерики. И вот называется «Радость с большой буквы». Шикарная история, заявка на победу вообще.
1: Так, Наталья Курищева, доброе утро, Радио 7. Я могла в себе сочетать радости разные. Училась хорошо, даже до 7 класса похвальные листы были, ходили в танцевальный кружок. Готовить, правда, не очень любила, только когда очень надо было. Но уборка в субботу моя. Мама работала в ЗАГСе, и по субботам были всегда регистрации. Я к ее приходу старалась навести порядок. Представляешь, а мама заходит, ну что, это лодка любви? Прекрасное жилище в чистоте. Извините. В общем, радовалась, когда мама уставшая приходила, а в доме уже чисто. Вообще старалась помогать во всем, так как жили в деревне. Однако были и сломанная рука, и порванные платья, неоднократные потери ключей, и долгие прогулки. Однажды с подружкой уехали на велосипедах в соседнюю деревню, сожгли на улице диван. Но я думаю, что меня любили просто.

0: Просто так.
1: Это был перформанс. Кстати, знаете, есть немножко печальные комментарии, где пишут, сейчас не буду цитировать точно, мол, вот приходилось, вот все воспринималось в порядке вещей. То есть там пятерки, какие-то уборки. Вот люди голосуют за пункт «Меня любили просто так». Кстати, вы тоже проголосуйте у нас в соцсетях. А вот одна дама написала, вот увы, говорит, хотелось бы за этот пункт проголосовать, но меня никак, не любили просто так. Угу. Так, все, хватит. Грусти достаточно. Насыпайте свои комментарии в наши соцсети. Ждем, рассказывайте, чем вы радовали родителей в детстве. Автору лучшего уже через полчаса будем вручать очень приятный подарок. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: особым шиком в караоке, конечно, в этой песне делать If You Be. Вот так надо обязательно повторить. Всегда звучит прекрасно. Savage Garden, To The Moon and Back на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы сейчас отправимся в интернет всемогущий. И Света расскажет вам, что уже интересного появилось, что можно рассылать родным и близким, чтобы их порадовать и чтобы они улыбнулись.
1: Вы знаете, интересного много буду так каратенечко. В соцсетях снова обсуждают фигуру Джорджины Родригес.
0: Завидуют. Я вчера читал комментарии, я понял, о чем ты говоришь. Завидуют. Ну, у тебя другое фото, а там я вот под другим читал.
1: Ну, там несколько фотографий завидую. Уже выложены, она собирала по разным пабликам. Так вот, интернет-красавицы вообще удивляются, как Роналду, в теле которого 1% жира, выбрал себе в пару такую

0: сочную даму. Вот сочную даму. Ну, а мужчины чаще всего, знаете, что пишут? Говорят, что когда-нибудь дойдет до девушек, что люди влюбляются не в сантиметр на талии, но это будет совсем другая история. Вот как-то так они отвечают. Ладно, да? Ну, ладно.
1: Лукавят. В сантиметры ниже талии они влюбляются. Ладно.
0: Уходит эпоха. Sony официально откажется от дисков для PlayStation. И произойдет это в 2028 году. В общем, готовьте себя к этому.
1: Так, как же нам теперь пиратские игры-то на прошитых приставках играть? Расскажите, пожалуйста.
0: Я не знаю, что тебе ответить.
1: А я на португальском сейчас с тобой заговорю.
0: Да. Птичий язык для меня абсолютно точно. В сети разлетается видео, где во Флориде енот, вот слушайте, клянусь, вежливо дожидается в очереди, собственно, чтобы подойти к окошку и получить заслуженный свой пончик. Ну, забавно смотрится, очень-очень хорошо. Еще одно видео разлетается по соцсети, но тут есть история. История потрясающая. Девочки, слушаем. 96-летняя...
1: Постой. 96-летняя. Сейчас вот кусочек слушаем, и потом заиграет музыка. И вот на этой музыке прочти эту новость, mm-hmm. ладно? Mm-hmm. Давай-ка, ну-ка. Давай.
0: 96-летняя блогерша Лилиан Дроняк заявила, что ей угрожают выселением из дома престарелых за слишком шумные тусовки. Дальше буду цитировать эту прекрасную женщину. «Я плачу 12 тысяч долларов в месяц за то, чтобы жить здесь, жить. Я могу устраивать вечеринки, если захочу. Сегодня ко мне придут подруги, и мы будем пить и сплетничать». Я цитирую, извините. В общем, потрясающая женщина. Будем следить за развитием событий. Ну, вот, мне
1: и
0: кажется,
1: равняться на нее. Ну, конечно. Вот что мы будем делать. 12 тысяч, понимаете, она 12 тысяч долларов в месяц тратит, еще и тусит при этом. Вот это называется жить полной жизнью. А цифры в паспорте — это просто цифры.
2: Дмитрий Пименов и Светлана.

0: Hello и Hello на радио 7 на 7 холмах. Впереди Мадонна, Султанс и Зайн и Сия. И еще, разумеется, наша синематека, как всегда в это время. 10:21 в столице. С добрым утром.
1: На радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Два моря. Средиземное и Эгейское.
3: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
2: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
3: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
2: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
3: Респектабельный семейный отдых в Турции.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
4: Премьера на «Домашнем».
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
6: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: ГОСУ Газгидимова, Владимирская область, село Чириково, УКРН 13-333-00-263.
8: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Радио 7.

0: Sultans и Can't Take My Hands Off You на радио 7 на 7 холмах. Столица 10.31, и снова пора зачитать ваши комментарии.
1: От Виктории сообщение. Мне кажется, мы радовали наших родителей тем, что не напрягали их. Сами организовывали свой досуг, занимались спортом, музыкой, сестра художкой. В общем, летом просто жили на конюшне, где занимались конным спортом. Виделись с родителями редко, чем, собственно, их радовали. Пришли живые и здоровые после конюшни, уже большой плюс, я считаю. Но когда приходили с травмами, нам пытались запретить ходить к лошадям, но у нас была схема убеждения. Мы говорили примерно так. Неужели будет лучше, если мы будем с какой-то мутной компанией по подъездам ходить? Чувствуете, да, слова взрослых?
0: Да,
1: да. В общем, все оставалось на своих местах, чем мы, собственно, мы друг друга радовали.
0: Слушайте, какой умный, хороший, глубокий комментарий. То есть иногда родителей можно порадовать тем, что просто не надоедать им, да, хотя бы. Евдоксия. Наша мама, пишет она, ничему никогда не радовалась. Нас было 3 дочери, и она всем была недовольна. Убрала с дома, это так полы мыло. Мыло не устало, вымыло не узнала. И всегда ставила нам в пример чужих детей. Но мы выросли, теперь мы все приличные люди, а вот те, кого нам в пример ставили, уже в лучшем из миров из-за не самых лучших привычек.
1: Все мое детство было Дудкина. До сих пор помню уж сколько лет. Ладно.
0: Зовут ее как?
1: Лена.
0: Лена, благодаря вам из Светы человек получился, понимаете? Благодаря вам, Лена Дудкина.
1: Так, Ксения пишет. Не совсем порадовала, но с какой стороны посмотреть. Когда мне было 5 лет, решила маме сделать подарок и купить его в ЦУМе. Денег нет, но есть кошелечек бабушки. Каждый день просила у бабушки денежки посчитать. Считать уже умела, училась на кубиках. Считала и копеечки под подушки софы прятала. Копеечки, правда, при этом были разные. Поймали меня уже на крупном. Узнала, что есть еще бумажные деньги. Ну, то есть копейки, когда она вот подтягивала, да, никто не замечал. А вот когда до нее дошло, до девушки нашей, что нужны бумажные деньги, то тут-то и погорело, как пишет. Украла 25 рублей. Мамочки.
0: То есть понятно, купила что, в итоге что-то?
1: Смотри, понятно, что бабушка сразу поняла, у кого деньги. Меня призвали к ответу, ласково спросили. Ксюша, где деньги? Я призналась, подняла подушку, а там, как понимаю, натащила много. Там же лежала, конечно, и купюра, и очень много вот тех самых монеток. В общем, подарок купить не удалось, но накопила достаточно.
0: Как у тебя, как тебе удалось передать вот эту интонацию? Ксюша,
1: где деньги?
0: Наверное, тоже дома говоришь так. Полина, а покажи-ка мне свой... И у нее просто мороз по спине.
1: Сразу, да.
0: Мать года, Светлана Молодцова на Радио 7. Друзья, через несколько минут мы говорим о кино, а уже через 10 минут подведем итоги этого утра и автору лучшего комментария вручим очень приятный подарок. Если вдруг у вас есть какая-нибудь потрясающая история, вы еще успеваете ее прислать. Были у нас случаи, когда человек, то, что называется, в последний вагон запрыгивал, и, может быть, это будете именно вы. Заходите в наши соцсети, оставляйте комментарии по теме.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцов.

0: Зайн и Сия на Радио 7 на Семи Холмах и Dusk Till Dawn. Ну а как мы обещали, прямо сейчас поговорим о кино и расскажем, друзья, вам о том, какие новинки стоит оценить в кинотеатрах на этой неделе.
1: Радио 7. Синематека.
2: Итак, французская комедия «Кто есть кто» предлагает по-новому взглянуть на семейные трудности. Родственники из семейства Фуантес вечно заняты своими делами и почти разучились разговаривать друг с другом. Но в день рождения младшей дочери случается чудо. Валентина загадывает желание, и вся семья меняется телами. Папе достается роль мамы, внучка превращается в бабушку, а близнецы окончательно теряются. В общем, чтобы вернуть все назад, им придется примерить чужую жизнь на себя.
0: Идея вроде бы такая, ну, избитая, но
2: да.
0: Тем не менее, я думаю, это будет
2: новое
0: смешно.
2: Прочтение.
0: Французы по-прежнему снимают отличные комедии. Для тех, кто ценит красоту дикой природы, документальная лента «Легенды леса». Известный натуралист Винсан Мюнье берет в путешествие отца и сына, чтобы показать им нетронутую глушь. В кадре вы увидите и грациозных оленей, и хитрых лисиц, ну и, разумеется, милейших совят, куда мы сейчас без них. Но главная цель путешественников – выследить осторожного глухаря, который показывается человеку лишь на пару мгновений.
2: И подарок для любителей закрученных сюжетов. На большие экраны возвращается культовый детектив Кристофера Нолана «Момента». Главный герой Леонард Шелби ищет убийцу жены, но страдает потерей кратковременной памяти. Он помнит все, что было до трагедии, но забывает события каждые 15 минут. И вот чтобы не потерять нить расследования, ему приходится делать татуировки и оставлять самому себе записки.
1: Синематека на Радио 7.

0: Вот так и звучит «Стеклянное сердце» «Heart of Glass» от группы «Блонди» на радио 7 на Семи Холмах. Ну а как звучит победный комментарий, друзья, расскажем прямо сейчас.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Да, еще некоторые смски все-таки озвучим.
0: Обязательно, да. Люди старались. СМСки, какое-то слово вспомнил.
3: Я смски сказала. Да, серьезно? Да, да. О чем ты подумала?
0: И этот человек собрался сегодня ночью смотреть «Португалия-Хорватия». Завтра что ты скажешь?
3: Ничего не смогу, видимо, уже
0: придет
3: сказать.
0: Придет с дисковым телефоном, будет звонить кому-то.
3: Алло! Так, во время учебы в школе на уроках труда любил мастерить по дереву. В итоге мне сейчас 48 лет, а моя мамочка до сих пор пользуется маленькой скалкой для пирожков и приспособлением для очистки чешуи рыбы и многими другими моими поделками.
0: Это очень мило.
3: Класс.
0: Вот, да. Советские школьники радовали мам выжиганием на разделочных досках тоже, да. Запах какой стоял. Кристина пишет, я точно маму не радовала. Ее надо спросить, она может что-то и припомнит. Но мой ребенок меня радует с пеленок. Я приучаю его к совместному быту. Он полноценный член семьи. Складывает дрова в дровницу, грядку с зеленью может прополоть. Поливаем вместе, помогает разгружать посудомойку. Муж говорит, что в следующем году можно его и газон научить косить. Ребенку год и 9 месяцев. Кристина, восхитительное сообщение.
3: Браво.
0: Спасибо, да.
3: Так, письма из армии. Я вкладывала всю душу в каждое слово.
0: Класс.
3: И, кажется, очень радовал этим своих родителей. Мои письма мама с папой очень и очень ждали.
0: И хранят до сих пор, да,
3: скорее
0: это тоже
3: всего.
0: Важно. Олеся в 4 года самостоятельно приготовила овощной салат на даче. Мама очень удивилась красоте нарезки и с тех пор стали готовить совместно. Нет, мама теперь просто поняла, что вы можете красиво все это сделать. И говорит, ой, Оль, Олесь, сделай ты, вот так у тебя
3: это
0: хорошо получается.
3: Всех
0: ой,
3: получается.
0: Ты красиво,
3: да,
0: ты,
3: да,
0: вот,
3: да.
0: Я так не умею.
3: Радовал своих родителей блинами, я их постоянно пек с 3 класса. А когда была золотая свадьба у бабушки с дедушкой, я им подарил 50 блинов, завернутые с творогом и курагой. И сейчас радую свою семью блинами по выходным.
0: Что-то все так мило вообще. А победил такой комментарий, знаете, комментарий от крымского... Как же звали этого персонажа?
3: Кого?
0: Помнишь, как звали персонажа в «Побеге из Шоушенка»?
3: Ох.
0: Скорее. Нет, не помнишь?
3: Ты рассказывай, я сейчас погуглю.
0: В голове... Все, ладно, хорошо. Итак, потом мне просто первое имя скажи, а я тебе вспомню фамилию. Победил у нас сегодня комментарий Дмитрия из Севастополя. Крым. Пишет, в нашей хрущевке из инкерманского камня мне захотелось сделать сейф. Я увидел такой в мультфильме про дядю Скруджа и решил его вырубить зубилом и молотком. В общем, мама застукала его за этим занятием, когда сейф уже достиг в глубину 40 сантиметров, ну и такой же был в высоту и в ширину. Он, чтобы его не поймали, потому что он вырубает, собственно, стены, он выносил крошку, как в фильме «Побег из Шоушенка», в штанах. Вы так в брюки помните, когда он в тюремном дворе вытряхивал? Вот Дима делал то же самое. В общем, все у него получилось. Как же его зовут? Ты нашла все-таки?
3: Слушай, я, ну, как бы у меня чего-то все сломалось. Ничего не работает. Лишь пойди, одно включи, другое выключи. Значит, сайты не открываются, а другие закрываются. Ну, наверное, как у всех, мне кажется. Ты вот кого имеешь в виду? Энди?
0: Энди Дюфрейн,
3: ну, да,
0: конечно.
3: Да,
0: все,
3: да, да, все,
0: так вот, крымский Энди Дюфрейн по имени Дмитрий сегодня забирает наш главный приз, и мы его поздравляем.
3: Наше поздравление! И будем надеяться, что этим летом вам пригодится наше прекрасное, уютное, красивучее, невозможно полотенце от Радио 7.
0: Мы вас еще раз поздравляем, Дмитрий, и благодарим Елену из Луганска, которая сегодня предложила нам тему. Она говорит, давайте обсудим, чем мы радовали родителей в детстве. Спасибо вам, Елена. Друзья, вы тоже можете предложить свою тему. По четвергам у нас тема от слушателей. Если заявок может быть, будет много, мы можем и во вторник делать тему от слушателей. Мы с вами делаем эфир вместе, и это приятно. В общем, чтобы свою тему предложить, либо Свете напишите в личку, либо мне, либо отметьте нас где-то в комментариях, мы обязательно все прочтем. Пока же огромное всем спасибо. До конца этого часа не пропустите танцевальную коллекцию «Радио 7», затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа. Ну а в 17.00 не родители радовать, а вас будет Олег Машков, и это будет «Вечер на Семи Холмах». Все, всем спасибо. Завтра пятница. Улыбайтесь. Пока.
3: Пока.

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. За плюс 30 градусов днем в Москве и Подмосковье должно быть сегодня солнечно. При этом, возможно, осадки ближе к вечеру, а потом и ночью. Ну и завтра на фоне ослабления жары уже как максимум плюс 27. Вот прогноз синоптиков на ближайшие пару дней. Уже выходные, кстати, обещают дожди и плюс 20.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Центробанк ужесточил правила выдачи ипотеки. Речь именно про обычные коммерческие жилищные кредиты. На этот счет сообщается, что ограничения коснулись самых рискованных займов. Рискованных – это, по мнению банкиров. И в частности, тут ЦБ установил два ключевых критерия для определения этой рискованности. Высокая долговая нагрузка у человека, когда большая часть доходов заемщика уходит именно на погашение долгов, и низкий первоначальный взнос, который будет теперь составлять менее пятой части стоимости жилья. Новации, как заявлено, вводят ради защиты граждан от утраты в итоге недвижимости и для банков, естественно, для защиты их от финансовых потерь. Вот теперь для кредитов на новостройки лимит на такие рискованные займы снизили со стороны ЦБ.

0: одобрили закон о поэтапном переходе предпринимателей с упрощенной системы налогообложения на НДС, и тут оставляют порог в 20 миллионов рублей, заработанного в год, аж до 30-го года, и только потом начнут эту планку для бизнеса снижать. И еще для водителей. В ближайшие дни запустят новые финансовые стимулы ради обеспечения страны топливом. Это будут налоговые вычеты для наших производителей автомобильного бензина, а также временные льготы со срочкой сразу на 1 год нефтеперерабатывающим заводам по поводу модернизации их производств. Анонсировали то, что сделают обязательным нотариальное оформление сделок с недвижимостью между гражданами в России. Расчет тут такой, что в случае этого вероятность тогда потерять имущество и признать сделку недействительной вообще будет ничтожно мала. И главное, это еще позволит застраховать расчеты через публичный депозит, то есть деньги покупателя не смогут уходить к мошенникам вообще до регистрации недвижимости, потому что нотариус возьмет полную имущественную ответственность на себя за причиненный по его вине возможный ущерб. Законопроект на эту тему скоро в Думу внесут и будут принимать. Считают, что это защитит собственников жилья в России, снизит риски мошенничества в этой сфере, ну и сократит в итоге число судебных споров. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. В эти выходные все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-333-00-263. Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо. АТРГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. АТРГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ Формат до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
0: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
4: Департамент спорта города Москвы представляет 4 июля. Лужники. Самый масштабный фестиваль «День московского спорта». В программе десятки спортивных активностей. Мотофристайл. Настольный теннис. Шахматы. Ток-шоу со звездами спорта. Детские зоны. И грандиозный оупен-эйр. Мари Краймбери. Ёлка. Шура. Группа «Добро» и другие. Приходи, участвуй и насладись атмосферой драйва, спорта и музыки. Вход свободный. Подробности на sport.mos.ru. 0+.
0: Радио 7.
5: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: Московский музей современного искусства представляет выставку «Феномены». Она посвящена возвращению на актуальную сцену классической живописи, убедительно воплощающей образ и нерв современности. Все приглашенные авторы работают в Москве и принадлежат к поколению, получившему академическое образование в начале века. На сегодняшний день все они уже являются состоявшимися, востребованными художниками с узнаваемым индивидуальным стилем и мощной творческой харизмой. Вместе с тем, образный мир каждого, выстроенный вокруг личного опыта, персонального эффекта и зачастую отчужденного взгляда на реальность, на глубинном уровне поддерживает диалог с предшествующей генерацией их учителей и более широким пространством истории искусства. В театре на Серпуховке играют комедию «Боинг-Боинг». Это новая версия легендарной пьесы Марко Камалетти. Успешный парижский архитектор и ловелас Бернар ухаживает сразу за тремя стюардессами, и каждая думает, что она единственная в жизни мужчины. Француженка Мишель, немка Марта и американка Мэри летают на разных авиалиниях, и ловкий Бернар планирует встречи так, чтобы они не пересекались. Но однажды налаженная система дает сбой, и все три невесты-стюардессы в одно время прибывают к Бернару домой. На выручку приходит домработница Берта и старый школьный друг Бернара Робер. Начало в 7 часов вечера.
0: Радио 7.

0: «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех, и вот о чем мы будем говорить завтра.
2: Завтра праздничный день, в России отмечается День ГИБДД. И мы хотели бы услышать хорошие истории о сотрудниках этой службы.
1: Разумеется, все будет проходить исключительно под хорошую и любимую музыку, а еще для вас наши игры, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: «Правила жизни» – журнал о противоречивом человеке. «Далеко близко» – литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня.
6: 16+. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы. Ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите. Смотрите лучшее.
8: 12+.
9: Без комиссий.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссий.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве небольшая облачность, местами небольшой дождь и плюс 29-31 градус. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью 18-20 градусов, а днем плюс 26, плюс 28.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Росстат оценил недельную инфляцию в 0,22%. Речь идет о данных, полученных в период с 23 по 29 июня. Семью днями ранее показатель находился на уровне 0,25%. В отчете говорится, что за неделю заметнее всего выросли цены на сахар, мясные консервы, твердые и полутвердые сыры, говядину, подсолнечное масло, гречневую крупу и водку. С начала года рост цен в стране оценивается в 4,17%, а в годовом выражении инфляция превысила 6%. В Крыму побит температурный рекорд 1938 года. В Симферополе на метеостанциях накануне было зафиксировано плюс 35,9 градуса, что на 2 градуса выше максимального значения для 1 июля. Как сообщили в гидрометцентре полуострова, сегодня в Крыму сохранится ясная и аномально жаркая погода со среднесуточными значениями температур воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Как передают РИА Новости, днем будет до плюс 35, небольшое похолодание ожидается только к выходным. В США, Канаде и Мексике продолжается чемпионат мира по футболу. В рамках 1/16 финала Франция разгромила Швецию 3-0, Мексика обыграла Эквадор 2-0, Англия со счетом 2-1 победила Конго, Бельгия в добавленное время оказалась сильнее Сенегала 3-2, а США обыграли Боснию и Герцеговину 2-0. Сегодня в 10 вечера по московскому времени в рамках 1/16 финала турнира начнут играть сборные Испании и Австрии. В ночь на пятницу в 2 часа ночи по Москве на поле выйдут команды Португалии и Хорватии, а в 6 утра начнется встреча сборных Швейцарии и Алжира. Ну а завтра в 9 часов вечера начнут играть футболисты Австралии и Египта. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от профсоюзной до Ленинского проспекта и от Осташковского шоссе до Ярославского. На внешней

Нестроне МКАД от улицы Свободы до Строгино. Горьковское шоссе тормозят от Акрехиновского шоссе до Новой Купавной, от ЖД-переезда до поворота на Монино. Ленинградское шоссе, есть проблемы от Выборгской улицы до улицы Зоя и Александра Космодемьянских. Это были новости на радио.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» «12+».
1: Реклама.
0: «Радио 7» представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
3: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
4: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
3: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
4: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
3: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
4: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
3: Содис.ру.
5: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Радио 7.
6: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех, и вот о чем мы будем говорить завтра.
2: Завтра праздничный день, в России отмечается День ГИБДД. И мы хотели бы услышать хорошие истории о сотрудниках этой службы.
1: Разумеется, все будет проходить исключительно под хорошую и любимую музыку, а еще для вас наши игры, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7. Реклама.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
4: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию выделения Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
0: Джакар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцизы 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это врос.

0: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве небольшая облачность, местами небольшой дождь и плюс 29-31 градус. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью 18-20 градусов, а днем плюс 26, плюс 28.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Александр Новак заявил об отсутствии дефицита топлива на рынке. Он полностью обеспечен бензином и дизелем. Как сообщил вице-премьер, перебои случаются из-за проблем с логистикой, но они устраняются. Зампред правительства добавил, что нефтяные компании держат рост цен на бензин на АЗС в пределах инфляции. На независимых заправочных станциях есть разрыв, который выровняется. Новак также выразил надежду, что по итогам года инфляция в

0: из России в Танзанию после запуска прямых рейсов вырастет на 30%. Прямой авиамаршрут между странами открывается с сегодняшнего дня. Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, спрос на африканские направления растет, а Танзания входит в топ-3 самых популярных стран Африки у российских путешественников. В организации также отметили, что запуск прямого авиасообщения с Занзибаром сделает более комфортным отдых для семейных туристов и путешественников старшего возраста, которые раньше избегали направления из-за сложных стыковок через ближневосточные хабы, Эфиопию и другие страны. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Автозаводской улицы до Звенигородского шоссе, на внешней стороне ТТК от Ленинского проспекта до Большой Тульской, от Нижегородской улицы до шоссе Энтузиастов. Волоколамское шоссе есть проблемы от Спасской улицы до МКАД, Новодевичья и Савинская набережные от улицы Хамовнический вал до Ростовской набережной. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама.
0: При поддержке «Радио 7» 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-233-00-263.
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Департамент спорта города Москвы представляет.
6: 4 июля. Лужники. Самый масштабный фестиваль «День московского спорта». В программе десятки спортивных активностей.
7: Мотофристайл.
6: Настольный теннис.
7: Шахматы.
6: Ток-шоу со звездами спорта.
7: Детские зоны.
6: И грандиозный оупен-эйр. Мари Краймбери, «Елка», «Шура», группа «Добро» и другие.
7: Приходи, участвуй
6: и насладись атмосферой драйва, спорта и музыки.
7: Вход свободный.
6: Подробности на sport.mos.ru.
7: 0+.
8: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года.
9: РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик АО «ЗЗ-формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdev.ru.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: А так о враче мечтают многие.
11: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
0: Радио 7.
12: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех, и вот о чем мы будем говорить завтра.
2: Завтра праздничный день, в России отмечается День ГИБДД. И мы хотели бы услышать хорошие истории о сотрудниках этой службы.
1: Разумеется, все будет проходить исключительно под хорошую и любимую музыку, а еще для вас наши игры, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7. Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: «Правила жизни» – журнал о противоречивом человеке. «Далеко, близко» – литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие – впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.
9: Без комиссий.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссий.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве небольшая облачность, местами небольшой дождь и плюс 29-31 градус. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 18-20 градусов, а днем плюс 26, плюс 28.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. В 8 городах России открылись визовые центры Черногории. Они заработали в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске. Там принимают заявления на все основные категории виз. Это транзитная, краткосрочная для туристических и деловых поездок, рабочая, виза дипломата, цифрового кочевника, учебная для участия в программах обмена, а также в научной и исследовательской деятельности. Как сообщает АТОР, консульский сбор составляет 35 евро. В России расширили перечень обследований при диспансеризации. Теперь можно бесплатно сдать анализы, которые необходимы для выявления рисков сосудистых заболеваний. Как сообщил представитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования, пациенты смогут одновременно проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови. Кроме того, для женщин в рамках диспансеризации были добавлены анализы на вирус папилломы человека и цитологическое исследование. Сергей Кравцов анонсировал новую школьную дисциплину. По словам министра просвещения, в предстоящем учебном году дети начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Уточняется, что в пятых классах дисциплину будут изучать со второго полугодия, а в шестых-седьмых классах новый предмет появится спустя один учебный год. Цель «Духовно-нравственной культуры России» — сформировать у школьников мировоззрение, основанное на традиционных российских ценностях. Как пишет РИА Новости, учащиеся будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, военных и ученых. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе, от Осташковского до Щелковского шоссе. На внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Строгино и от Библиотечного проезда до Ленинградки. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Савеловской эстакады до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от Нижегородской улицы до шоссе Энтузиастов. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех, и вот о чем мы будем говорить завтра.
2: Завтра праздничный день, в России отмечается День ГИБДД. И мы хотели бы услышать хорошие истории о сотрудниках этой службы.
1: Разумеется, все будет проходить исключительно под хорошую и любимую музыку, а еще для вас наши игры, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7. Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», писал Чайковский Римскому-Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. Легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Адетте расскажут в Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
3: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
6: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
5: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
6: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
7: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, поранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Радио 7.
8: На семи холмах.
0: 104.7 FM. It's beyond my control.

0: белым, как рассвет над Лондоном, темным, как бархат сцены, и теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. В эти выходные все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы. Ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите, смотрите лучшее.
8: 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде.
1: В столице сегодня небольшая облачность, местами небольшой дождь и до 31 градуса. Завтра в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 18, плюс 20, днем 26-28 градусов.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Росстат оценил недельную инфляцию в 0,22%. Речь идет о данных, полученных в период с 23 по 29 июня. Семью днями ранее показатель находился на уровне 0,25%. В отчете говорится, что за неделю заметнее всего выросли цены на сахар, мясные консервы, твердые и полутвердые сыры, говядину, подсолнечное масло, гречневую крупу и водку. С начала года рост цен в стране оценивается в 4,17%, а в годовом выражении инфляция превысила 6%. В Рособорнадзоре заявили об отсутствии утечек заданий ЕГЭ до начала экзаменов. Попыток разместить контрольные материалы в интернете в основной период сдачи тестов зафиксировано не было, подчеркнули в ведомстве. Основной период ЕГЭ с учетом резервных дней продлится по 9 июля. Всего на участие в экзаменах зарегистрировались около 750 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников этого года. Досрочный период сдачи ЕГЭ состоялся еще весной, а дополнительный пройдет в сентябре. 84% автопарка в России окрашено всего в три цвета – серый, белый и черный. Для сравнения, в 1995 году на эти три цвета приходилось всего 42% машин. 30 лет назад самыми популярными цветами автомобилей были белый, синий и красный. Как сообщает газета «Ру», в конце 90-х в объявлениях о продаже машин фигурировали такие цвета, как «Амулет», «Снежная королева», «Папирус», «Игуана», «Морская волна», «Аквамарин» и «Кармен». Сейчас самым дорогим считается черный цвет из-за его респектабельности, желтый – самый дешевый. При этом в люксовом сегменте картина обратная. Например, желтый Porsche вдвое дороже черных. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Савеловской эстакады до проспекта Мира, от Ленинградского проспекта до Нижней Масловки. На внешней стороне ТТК от Ленинского проспекта до Большой Тульской улицы. МКАД – внутренняя сторона тормозят от улицы Подольских курсантов до Профсоюзной. На внешней стороне МКАД есть проблемы от Рязанского проспекта до шоссе энтузиастов. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. Семь песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. Семь песен непрерывно.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо. Аторга Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. Эрго Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗФ-Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте ergodevsdev.ru.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: ГОС Удостенева, Владимирская область, село Чайково. УКН 13-233-5-0-263.
5: Департамент спорта города Москвы представляет.
6: 4 июля. Лужники. Самый масштабный фестиваль «День московского спорта». В программе десятки спортивных активностей.
7: Мотофристайл.
6: Настольный теннис.
7: Шахматы.
6: Ток-шоу со звездами спорта.
7: Детские зоны.
6: И грандиозный оупен-эйр. Мари Краймбери, Ёлка, Шура, группа «Добро» и другие.
7: Приходи, участвуй и насладись атмосферой драйва, спорта и музыки. Вход свободный.
6: Подробности на sport.mos.ru. 0+.
0: Радио 7.
8: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в

0: Бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
5: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: «Правила жизни» – журнал о противоречивом человеке. «Далеко, близко» – литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107 о погоде.
1: В столице сегодня небольшая облачность, местами небольшой дождь и до 31 градуса. Завтра в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 18, плюс 20, днем 26-28 градусов.
0: В Москве 16 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В Роспотребнадзоре назвали регионы с наибольшим числом укусов клещей. Максимальное количество обращений от жителей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Томской, Кировской и Иркутской областях. Кроме того, подобные случаи зарегистрированы в Тюменской, Вологодской, Новосибирской областях, Пермском и Красноярском краях. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в медицинские учреждения с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились почти 337 тысяч человек. Парад ретро-транспорта пройдет в Москве 11 июля. Как сообщил заммэр по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов, в день московского транспорта по городу проедет колонна из 18 исторических трамваев и ретро-автомобилей. Парад стартует в 11:30 от станции метро Новокузнецкая. Маршрут пройдет до Чистопрудного бульвара, где до 6 вечера будет проходить выставка ретро-транспорта. Гостей также ожидают интерактивные зоны, игры, мастер-классы и угощения. В США, Канаде и Мексике продолжается чемпионат мира по футболу. В рамках 1/16 финала Франция разгромила Швецию 3-0, Мексика обыграла Эквадор 2-0, Англия со счетом 2-1 победила Конго, Бельгия в добавленное время оказалась сильнее Сенегала 3-2, а США обыграли Боснию и Герцеговину 2-0. Сегодня в 10 вечера по московскому времени в рамках 1/16 финала начнут играть сборные Испании и Австрии. В ночь на пятницу в 2 часа по Москве на поле выйдут команды Португалии и Хорватии. В 6 утра начнется встреча сборных Швейцарии и Алжира, а завтра в 9 часов вечера начнут играть футболисты Австралии и Египта. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Осташковского шоссе до Щелковского и от улицы Подольских курсантов до Профсоюзной. На внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Строгино и от библиотечного проезда до Ленинградки. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Ленинградского проспекта до Савеловской эстакады. На внешней стороне ТТК от проспекта Мира до Ленинградского проспекта. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнула. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. В эти выходные все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7.

0: Эмми. Реклама.
1: При поддержке «Радио 7» 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
3: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
2: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
3: Именно такой, удивительный и чарующий. Вы запомните турецкую ривьеру.
2: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
3: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Содис.ру.
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7.
2: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники с

0: становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых и смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
6: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
8: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: А тем временем синоптики утверждают, что вполне вероятно завтра дожди в Москве случатся. Так что на всякий случай зонт лучше с собой взять, выходя из дома. При этом до 28 выше 0 на термометрах мы увидим, а ветер будет дуть со скоростью в районе 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
4: В Москве 5 вечера.
2: А вот и свежие новости в исполнении Михаила Гудкова. Привет, Миша.
5: Привет, Олег. Антимонопольная служба пригрозила Apple крупным штрафом. Американской компании дан срок до 15 июля обеспечить предустановку российского программного обеспечения на ее устройствах. В случае неисполнения, по предварительной оценке, Apple грозит штраф до 4 миллиардов рублей. Одним из оснований для предупреждения стало то, что на iPhone и iPad по умолчанию установлена иностранная поисковая система. Если власти заблокируют продукцию Apple, они будут должны компенсировать гражданам убытки, считают эксперты. В то же время они уверены, что техника Apple не превратится в кирпич одним днем. Также существует масса вариантов, которые могут затруднить оборот, ввоз и поддержку продукции техгиганта. Карты Visa и MasterCard будут постепенно выводиться из оборота в России. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Конкретные сроки, по ее словам, регулятор пока не устанавливает, но данный процесс осуществляется уже сейчас с помощью различных методов, в том числе экономических, пишет ТАСС. Ранее предлагалось не ограничивать срок действия таких карт, а поэтапно снижать комиссии между банками за операции по ним. Предполагается, что с начала будущего года ставка уменьшится до 1%, а с 28-го до 0%. В Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за неправильные ценники в магазинах. Взыскания могут вырасти с 50 тысяч до 500 000 рублей. Об этом пишет газета «РУ». По мнению авторов инициативы, россияне сталкиваются с подобной проблемой каждый день. Депутаты подчеркнули, что действующие правила торговли и штрафы побороть это явление не могут. Сейчас по закону на торговле магазин обязан продать товар по низшей цене, указанной в ценнике. Продавцы нередко не соблюдают эти нормы и получают из-за неверных ценников большую прибыль. При этом санкции для них небольшие. Самой сложной частью переезда россияне чаще всего называют ремонт и обустройство жилья, выяснили социологи. Согласно опросу, с ремонтом сложнее всего справиться четверть участников. Еще 22% назвали главной трудностью сбор и упаковку вещей, а каждый пятый – финансовые расходы. На четвертом месте оказался поиск новой квартиры. Также опрос показал, что в последний раз летом переезжали почти половина респондентов. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, друзья мои, судя по времени, уже многие и многие распечатали последний рабочий час предпоследнего рабочего дня. Да, завтра пятница, так что мне кажется, подобные расклады просто обязаны внушать как минимум сдержанный оптимизм. Ну а конкретно этим вечером поднимать настроение будем привычными способами, музыкальными. Например, далее послушаем Рэм, затем Лауф появится в эфире. И таким образом песня за песней доберемся до рубрики «Человек с большой буквы», в которой во второй половине часа поворошим биографию кого-то из великих. Ну а пока же устраивайтесь поудобнее, выдыхайте, я думаю, уже можно. И смею уверить, что вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

Лауф на Радио 7 только что пел о безусловной любви. Вот что человека нужно любить таким, какой он есть. Ну, или не любить вовсе. И знаете, конечно, в отношениях мужчины и женщины вопросики к этому имеются. Ну, потому что многие пытаются так или иначе перекроить своего партнера, какие-то черты у него убрать. В общем, безусловная любовь случается не так-то уж и часто. А вот домашних животных мы любим действительно такими, какие они есть. Это правда. Кстати, привет всем собачникам. Сегодня Всемирный день собаки на календаре. Так что можете какую-нибудь вкусняшку своему шерстяному сегодня подарить в честь такой-то даты. Ну и, знаете, вот посмотрел статистику, оказывается, не так-то и много собачников в нашей стране. Да, как минимум в 2 раза меньше, чем владельцев кошек. Вот котами обзавелись 23% россиян, а собак имеют всего лишь 14%. Но, тем не менее, какое-никакое, но домашнее животное, оно жизненно необходимо. Ученые доказали, что домашние питомцы продлевают жизнь человека. Поэтому, друзья мои, привет всем, кто хотя бы рыбок в аквариуме держит. Вы огромные молодцы. Имейте в виду, что это идет вам на пользу. Ну, а на пользу нашему психическому здоровью идет, конечно же, лучшая музыка на все времена. И далее в эфире Наталья Имбруглия. А прямо сейчас Мадонна на Радио 7. Добрый вечер.

Роберт Майлз на радио 7. Фейбл, или же басня, сказка, по-нашему так эта песня называется. Причем, да, именно песня, потому что есть еще и версия со словами, где поется, мол, расскажи мне свою сказку, мы вместе помчимся по жизни и мастерски одержим победу. Причем, знаете, есть доля истины в этих словах, потому что вместе добиться победы по жизни гораздо-гораздо проще. Вот ученые давно уже выяснили, что наличие надежного партнера положительно сказывается на карьере. Такие люди чаще получают повышение, больше зарабатывают, ну и, в принципе, гораздо чаще чувствуют удовлетворение от работы. Вот, например, по всему миру разрыв в доходах между женатыми и никогда не состоявшими в браке мужчинами к 45-50 годам обычно составляет от 20 до 35% в пользу женатиков, естественно. Причем это даже после поправки на образование и профессию. Поэтому, друзья мои, вот вам еще один повод сбиваться в парочке. Это, знаете ли, не только приятно, но еще и для карьеры полезно. Ну а тем временем в столице уже 17:24, и вернемся к музыке, с вашего позволения.

0: том, как едет столица, нам расскажет Михаил Гудков.
1: 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. 40 минут потеряете на Московской кольцевой на внешней стороне, от Ясенева до улицы Подольских курсантов, полчаса на Дмитровке, от моста через канал до поселка Еремина. Тормозит Пятницкое шоссе, от улицы Барышиха до поселка Отрадное и на Ленинградке. Небольшой затор от Беломорской улицы до Юбилейного проспекта. Удачи на дорогах и отличного вечера.
2: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама. Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Голос Утренний Владимирская область, село Чирикова. Украин 13-333-5-0-263.
2: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
6: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 8 июля. Нектарины. 139 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Зазформат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevelopment.ru.
8: Департамент спорта города Москвы представляет.
9: 4 июля. Лужники. Самый масштабный фестиваль «День московского спорта». В программе десятки спортивных активностей.
10: Мотофристайл.
9: Настольный теннис.
10: Шахматы.
9: Ток-шоу со звездами спорта.
10: Детские зоны.
9: И грандиозный опен-эйр. Мари Краймбери, Ёлка, Шура, группа «Добро» и другие.
10: Приходи, участвуй
9: и насладись атмосферой драйва, спорта и музыки.
10: Вход свободный.
9: Подробности на sport.mos.ru.
10: 0+.
2: Радио 7.
11: На семи холмах.
2: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: В 2001-м миллионы людей по всему миру, посмотрев мелодраму «Амели», влюбились в легкую и немного грустную мелодию. Ее автор, скромный человек с вечно задумчивым взглядом, будто смог отразить в ней суть всей Франции. Сегодня говорим о том, кто сумел взять слушателя за руку и провести его по парижским улочкам. Наш сегодняшний герой – композитор Ян Тирсен. Тирсен – один из ярчайших представителей современного минимализма. Он родился в Британии, на северо-западе Франции. С детства учился играть на фортепиано и скрипке, но классическая музыка быстро утомила юношу. В подростковом возрасте Тирсен начал экспериментировать. Он покупал старые инструменты на блошиных рынках – аккордеон, мелодику, виолончель – и пытался выразить через их звучание свои эмоции. Его композиции – это скорее звуковые пейзажи, а не музыка. В них слышны и дождь, который стучит по крыше бретонского дома, и шум моря, и, конечно же, светлая ностальгия. Мелодия в его зарисовках может быть исполнена на разбитом аккордеоне, детском ксилофоне или расстроенном пианино, но все равно будет звучать удивительно целостно. Ян долго играл в маленьких клубах и записывал альбомы, которые почти никто не слышал. Собственно, от этого композитор впал в жесточайшую депрессию и даже думал бросить музыку. Но в 2000 году режиссер Жан-Пьер Жене случайно открыл для себя его творчество. Жене скупил все пластинки композитора и пригласил того написать саундтрек к фильму «Амели». И это было легендарное сотрудничество. Заглавная тема после премьеры моментально разлетелась по всему миру и до сих пор остается одним из самых узнаваемых саундтреков. После «Амели» композитор выпустил еще очень много разных композиций и до сих пор продолжает виртуозно воплощать в своем творчестве чувства и атмосферу, которую сложно выразить словами. Ян Тирсен – человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы на «Радио 7».

0: Только что на Радио 7 в исполнении Дайдо мы с вами послушали слова благодарности любимому человеку, положенные на музыку. Между прочим, слова чертовски правильные, потому что такое вот, казалось бы, обычное спасибо является настоящим цементом для отношений. Очень благостно это слово сказывается на союзе мужчины и женщины. Так что имейте в виду и почаще благодарите свою вторую половинку. Уверен, есть за что. Ну, а пока же, мне кажется, стоит сказать спасибо своему рабочему месту, да откланяться. Все, ну, уже 17:49, столица. Пора бы и честь знать. Рабочий день неизбежно стремится к логическому завершению. Ну, и под занавес этого часа на ход ноги послушаем такого артиста, как Hathaway. А пока же нетленку от Криса Ри здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама. Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Правила жизни. Журнал о противоречивом человеке. Далеко, близко. Литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru 6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: А тем временем синоптики заверяют нас, что осадки в Москве завтра маловероятны, но все-таки возможны. При этом до 28 выше 0 на термометрах прогнозируют, а ветер обещается дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 6 вечера.
4: О том, что случилось в мире за последний час, нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
5: Привет, Олег. Всем вечер добрый. Власти Индии опровергли поставки топлива в Россию. Так они прокомментировали недавнюю публикацию Reuters, источники которой утверждают, что наша страна начала морские поставки бензина из Индии. Однако в Министерстве нефти и природного газа допустили, что нефтепродукты могут продавать через трейдеров. Ранее информагентство сообщило, что Россия с помощью Индии намерена справиться с дефицитом топлива после ударов дронов по энергетической инфраструктуре. По данным двух источников, в нашу страну было уже отправлено не менее 60 тысяч тонн бензина. Всего Москва якобы планировала импортировать по 400 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц из разных стран, включая Беларусь. Минимальная месячная продуктовая корзина в России подорожала на 4% с начала года. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации «Руспродсоюз». Там уточнили, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочка, яйца, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Дороже всего такой набор обойдется жителям Чукотки в 20 400 рублей, а также в Камчатском крае 13 400. Самые дешевые продукты в районе 6 000 рублей в Мордовии и в Саратовской области. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость минимальной продуктовой корзины составляет около 9 000 рублей. Мосбиржа планирует запустить круглосуточные торги. Сейчас площадка торгует по выходным и намерена перейти в режим 24/7, сообщил глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов. По словам топ-менеджера, к этому вынуждает конкуренция и то, что страна лежит на востоке, и живущие восточнее Москвы имеют право тоже в дневное время получать такой сервис. Ведомости напоминают, что торги в выходные дни Мосбиржа запустила в марте 2025 года. Сначала на рынке акций, затем на рынках облигаций, паевых инвестиций, фондов и в срочной секции. 2 июля стало самым жарким днем с начала лета в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, к 15 часам на опорной метеостанции ВДНХ температура достигла плюс 30 градусов, а затем поднялась до плюс 32. Тишковец не исключил, что сегодня по итогам дня показатель максимального термометра будет выше. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем уже 18.03 в столице. И теперь-то, друзья мои, мы с вами имеем полное право начать обратный отчет до наступления выходных. Да, чисто технически до этого момента осталось уже меньше суток. Ну а если вести обратный отсчет до появления в студии нашего тревел-эксперта Ольги Яковины, то здесь, ну, минут 35 плюс-минус у нас имеется. А затем будем впитывать полезную информацию для грядущих путешествий. Ну и, конечно же, все это под лучшую музыку на все времена. И в ближайших планах из таковой у нас имеются Aerosmith, а прямо сейчас BWO на Радио 7. Добрый вечер!

«Castle in the Snow» или «Замок в снегу». По-нашему так называется вещица, от Кады Бастани, которых на «Радио 7» послушали. Ну, знаете, не то чтобы посетить.

сезону композиция. Хотя, опять же, как говорили Старки, зима близко. Да, вот уже меньше полугода осталось до момента, когда будем елку наряжать. 182 дня до боя куранта, друзья мои. Но, тем не менее, сейчас более актуальны планы на лето. Две трети его еще впереди у нас почти что имеется. И, кстати, вот как утверждают метеорологи, остаток лета практически по всей России будет максимально комфортным. Ни заморозков, ни каких-то муссонных ливней не ожидается. Температура в районе 24-26 градусов, причем, опять же, практически на всей территории России. Поэтому, мне кажется, можно строить планы на пленэр, наслаждаться природой. Ну, надеюсь, во всяком случае, у вас получится это сделать. Ну, а пока давайте продолжим наслаждаться лучшей музыкой на все времена. И в ближайших планах у нас Ферги, а прямо сейчас Джо Дассен на Радио 7. Отличного вечера!

А между прочим, Ферги, которую на радио 7 послушали, в этой песне утверждает, что большие девочки не плачут. Да, ну, не знаю. Как по мне, ерунда полнейшая. Плачут, еще как. И это, между прочим, является одним из конкурентных преимуществ женщины. Потому что, как мы знаем, это мужчина не плачет. Мужчина огорчается, да? И вот благодаря этому наш брат в среднем живет лет на 7-8 меньше, нежели женщины. Но, господа, это совсем не значит, что всем дружно надо сейчас разреветься. Нет. Вот смотрю, британские, простите меня, ученые провели исследование, в котором приняли участие около 4 миллионов человек, и в итоге выяснили, что если в браке один из партнеров имеет привычку, скажем так, выражаться обсценной лексикой, то он сможет прожить лет на 15 дольше, нежели супруг или супруга, которые избегают бранных слов. Да. А вот причина заключается в том, что подобные бранные словечки являются своеобразным способом нервной разрядки. И у ругающихся матом, оказывается, в крови отмечаются более низкий уровень гормона стресса, то есть кортизола, а вот гормоны радости, то есть эндорфины в моменте высказываний просто зашкаливают. Да. Так что имейте в виду, иногда и можно. Да. Но, опять же, хочется пожелать, чтобы в вашей жизни было как можно меньше моментов, в которые хотелось бы это крепкое словцо употребить. Ну, а тем временем в столице уже 18:25, и далее на Радио 7 появится Принц. А прямо сейчас Селин Дион на Семи холмах. Добрый вечер.

0: ситуации на дорогах Москвы нам расскажет Михаил Гудков.
1: Движение плотное, 5 баллов. В городе, сообщает сервис Яндекс.Карты, 50 минут потеряете на третьем транспортном на внутренней стороне от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Дмитровка медленно едет от Северного проезда до Рогачевского шоссе. Пробка на 40 минут на Ленинградке от Флотской улицы до Юбилейного проспекта и сложности на Пятницком шоссе от улицы Барышиха до поселка Светлые Горы. Удачи на дорогах!
2: Реклама. Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик». В постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+. Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
3: Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства,
4: если доверить его специалистам компании «Содис».
3: Морские курорты и аквапарки, клубы для малышей и подростков,
4: специальные программы.

0: От празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
1: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
0: Всеми деталями займется персональный менеджер.
1: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. Sodis.ru.
2: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Радио

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Лучшие места для дайвинга в России находятся вовсе не в южных морях, как можно было бы подумать, а в восточных. У берегов Приморья и Сахалина встречаются теплые и холодные течения. И это создает совершенно уникальный подводный мир. Особенно впечатляет он у острова Манерон. Этот вулканический островок в Татарском проливе в 40 километрах к юго-западу от Сахалина долго был закрытой приграничной территорией, но несколько лет назад получил статус первого в России морского парка и открылся для туристов. Несмотря на скромные размеры, Манерон очень интересен. Здесь много причудливых лавовых образований, стопчатых скал, пещер и древних святилищ. На холмах видны ступенчатые террасы, где когда-то выращивали рис. Пляжи усыпаны яшмой и агатами. На Манероне гнездится множество птиц. На прибрежных скалах устраивают лежбища нерпы и сивучи. Но главные чудеса ждут под водой. Подводный мир у потухшего вулкана невероятно разнообразен. Прозрачное море просматривается здесь на 40 метров, а местные тюлени, которые выросли в заповеднике, совершенно не боятся людей и подплывают на расстояние вытянутой руки. Сезон на Манероне открывается в середине июня и продолжается до сентября. Раньше попасть на остров можно было или забронировав размещение в небольшом местном гостевом комплексе, или приехав с дневной экскурсией на маленьком катере. Такие туры часто отменяются из-за капризов погоды. Но с этого июля к Сахалину запустили круизы на больших теплоходах, которые штормов не боятся. Путешествие занимает 2 дня с ночевкой на борту. К круизу можно добавить пешие экскурсии, дайвинг, снорклинг, каяки или сап-прогулку среди тюленей. Пожалуй, трудно найти способ сделать летний уикенд более незабываемым.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Ну, не знаю, не знаю. Вот Милен Фармер, которую на радио 7 послушали, в этой песне утверждает, чтобы не было разочарований, не надо очаровываться. Ну, как по мне, откровенная глупость. Давайте все-таки без страха смотреть на этот мир широко открытыми глазами, потому что таким образом гораздо больше красок можно заметить. Ну, а если вы хотите еще больше музыкальных красок впустить в свою жизнь, то позвольте вам отрекомендовать наше новое официальное приложение станции с названием Radio Hub. Да, можете скачать его в вашем магазине мобильного приложений, запустить в один клик и наслаждаться эфиром Радио 7 везде, где только есть интернет. Очень удобное приложение, попробуйте обязательно. Ну а тем временем в столице уже 18:49 и самое время вернуться к музыке. Под занавес часа послушаем Blue System, а прямо сейчас Lana Del Rey и The Weeknd на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
12: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы. Ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите.

0: хотите. Смотрите лучше.
1: 12+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: А между тем синоптики торжественно обещают нам завтра до 28 выше 0 на термометрах. При этом переменно облачное небо, осадки маловероятны, но все-таки возможны. А ветер при этом обещается дуть со скоростью плюс-минус 5 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве.

0: 7 вечера. О главных событиях прошедшего часа нам расскажет Михаил Гудков. Миша, привет.
1: Привет, Олег. Индия готова при необходимости поставлять топливо в Россию. Министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури отметил, что для этого у страны есть потенциал. Он подчеркнул, что Индия – четвертая страна в мире по объему переработки нефти, и власти никогда не останавливали экспорт даже во времена кризисов. Как заявил 30 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, если будут достигнуты договоренности об импорте топлива по приемлемым ценам, это станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка. При этом, по его словам, Кремль не будет раскрывать, с какими странами осуществляются контакты по поводу возможного импорта топлива. Владельцы китайских автомобилей в России начали активно отказываться от ОСАГО. Главная причина в заниженных ценах на запчасти в справочниках Российского союза автостраховщиков. Как пишут СМИ, уже сейчас в некоторых субъектах страны доля автовладельцев без такого полиса превысила 50%. По словам экспертов рынка, цены на запчасти растут значительно быстрее, чем их обновляют в справочниках. К примеру, в конце 2024 года стоимость деталей увеличили всего на 0,5%, а в 2025 почти на 2%. При этом разница с реальными ценами может достигать 400%, из-за чего владельцам китайских авто приходится доплачивать десятки тысяч рублей из собственного кармана. iPhone 16 подешевел в России. Выпущенный в 2024 году базовый смартфон Apple сейчас можно купить за 53 тысячи рублей в розничных магазинах. У частных продавцов и в мелких торговых точках аппарат доступен еще дешевле, за 49 тысяч. Эксперты обращают внимание, что по цене ниже 50 тысяч можно приобрести новый, невосстановленный телефон. Это оптимальный выбор для тех, кому нужен одновременно актуальный и недорогой смартфон. При этом в крупных магазинах и на маркетплейсах iPhone 16 стоит дороже 60 тысяч. В России может появиться товарный знак «Пухосос». Соответствующая заявка уже направлена в Роспатент, пишут ведомости. «Пухосос» – вымышленное устройство. Оно представляет собой компактный синий робот-ровер с прикрепленной снизу трубой для сбора пуха. Идея «Пухососа» стала вирусной благодаря одному видеоролику. Однако этим летом, когда в Москве появился тополиный пух, многие восприняли это видео с роботом как реальность.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А вот уже и наступил тот самый счастливый час в сутках для рабочего человека, по мнению ученых. 19.03 в столице. Но также, кстати, некоторые исследования утверждают, что этот час является и самым опасным. Да, вот для чего опасным и почему, расскажу обязательно чуть позднее. А пока давайте вернемся к музыке, которая, уж уверен, лишней точно не будет. И в ближайших планах у нас Томас Ретт и Тедди Свимс, а прямо сейчас Spice Girls на Радио 7. Отличного вечера!

И знаете, действительно, в каждой женщине целая вселенная, чего там только не намешано. И порой такое встречается, что, вот право слово, даже не знаю, как к этому относиться. Вот, знаете, сейчас листал ленту новостей и на такую наткнулся. В Швеции одна барышня родила недавно двух малышей, назвала их Нова и Кевин. И в честь этого события решила дама сделать татуировку с именами своих детенышей на предплечье. Собственно, отправилась она в салон, набила себе тату, и, казалось бы, что могло пойти не так? Но мастер перепутал имя одного из новорожденных и вместо «Кевин» написал «Кельвин». Ну и, конечно же, пришлось менять. Но, друзья мои, не тату, а имя ребенку. Представляете, вот эта мать ехидно отправилась в местный ЗАГС, или как там у шведов это называется, и официально сменила своему сыну имя. Ну, право слово, остановите землю, я сойду. Не знаю, а вот интересно, как бы вы поступили в такой ситуации? Мне кажется, есть над чем задуматься, да. Ну, а тем временем в столице 19.12. Вернемся к музыке, с вашего позволения. И далее в эфире Дэрин Хейс. А прямо сейчас Desireless на Радио 7. Добрый вечер.

Тина Тернер и Эрос Рамадзотти на радио 7. «Дела житейские». В переводе на русский так эта песня называется. И вот знаете, этим вечером, особенно вот в ближайшее время, занимаясь бытовыми житейскими делами, будьте предельно бдительны. Потому что исследования показывают, что почему-то именно по четвергам в промежутке с 19 часов до 20 чаще всего случаются ссоры между любимыми людьми. При этом чаще всего конфликты зарождаются в ванной комнате или на кухне. Да, так что имейте в виду, ну и не знаю, может, стоит по возможности избегать этих локаций, дабы не стряслось ничего. В общем, друзья мои, любите друг друга, не ругайтесь по пустякам, особенно вот в этот час. Лучше вместе слушайте музыку Радио 7, которая очень даже благостно сказывается на настроении. И далее в эфире появится Лаура Пергалица, она же LP, затем The Police изволим слушать. А прямо сейчас Робби Уильямс на семи холмах. Добрый вечер.

0: дорожном трафике нам расскажет Михаил Гудков.
1: Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Дмитровке от северного проезда до поселка Еремина. 40 минут на Московской кольцевой на внутренней стороне от Молодогвардейской улицы до Строгино. В центре тормозит Садовая, внешняя сторона от Курского вокзала до Баррикадной улицы и на Ленинградке затор от Флотской улицы до Юбилейного проспекта. Удачи на дорогах и отличного вечера!
2: Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.
3: Реклама.
2: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
4: Вот опять небес темнеет вы.
2: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
5: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо. Атерго Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. Атерго Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗФармат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте argodevsdev.ru.
6: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чайково. Украин 13-335-0-263.
8: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 8 июля. Нектарины 139 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Every Breath You Take, которую на Радио 7 послушали, Sting официально, неоднократно называл гаденькой песней о ревности и слежке. Ну, согласитесь, не самое приятное, что может в жизни человека случиться. Но, тем не менее, эта композиция по статистике входит в топ-3 самых популярных композиций для первого танца молодоженов. Да, так что, что бы там автор ни задумывал, у этой песни своя судьба, и принадлежит она уже не столько автору, сколько всему человечеству. Ну и, собственно, песни, которые человечеству принадлежат, ждут нас далее. В ближайших планах Эрика, Уитни Хьюстон, Пинк Флойд и Баккара появятся в эфире под занавес этого часа. Ну а тем временем 19:42 в столице. Всем привет и легкого вечера в компании Радио 7.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Правила жизни. Журнал о противоречивом человеке. Далеко, близко. Литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.
2: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент «Фильтрум Сти».
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: По мнению московских метеорологов, осадки в Москве завтра маловероятны, но исключать такого варианта не стоит. При этом до 28 выше 0 на термометрах по прогнозам, и ветер обещается дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 8 вечера.
4: А прямо сейчас новости с Михаилом.

0: Гудковым. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. 2300 человек стали жертвами разрушительного землетрясения в Венесуэле. Обновленные данные приводят власти страны. Раненых насчитывается более 11 тысяч. Без крова, согласно последним данным, остались около 13 тысяч человек. В целом, учитывая повреждения домов и психологические травмы, от мощного землетрясения пострадало 26 тысяч человек. В Организации Объединенных Наций точные цифры не приводят, однако предполагают, что власти могут занижать реальные данные. Ранее в ООН назвали приблизительный урон от землетрясения в Венесуэле. Сумма превысила 6,5 миллиардов долларов. Карты Visa и MasterCard будут постепенно выводиться из оборота в России. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Конкретные сроки она не уточнила, но, по ее словам, данный процесс осуществляется уже сейчас с помощью различных методов. Ранее предлагалось не ограничивать срок действия таких карт, а поэтапно снижать комиссии между банками за операции по ним до нуля в 2028 году. На киностудии «Союзмультфильм» в Москве открылся музей анимации. Как пишет ТАСС, экспозиция выстроена как путешествие по основным этапам производства мультфильмов. Посетители смогут узнать, как рождаются идеи будущих проектов, создаются персонажи и формируется визуальный стиль, а также увидеть, как отдельные элементы превращаются в готовый мультфильм. Создатели музея говорят, что он будет интересен как детям, так и взрослым. В этом году «Союзмультфильм» отмечает 90-летие со дня основания. Московских медведей накормили мороженым в жару. Об этом сообщили в столичном зоопарке. Как уточнила гендиректор организации Светлана Акулова, это необычное мороженое из магазина, на настоящий медвежий деликатес. В нем свежие овощи, сочные фрукты, а также немного клубничного варенья. Также киперы сделали очень любимые медведями лакомство мороженое с рыбой. По словам Акуловой, животные оценили угощение и почувствовали себя чуточку счастливее в жаркий день. Она добавила, что такие лакомства не просто развлечения, на важную часть работы. Они помогают пережить жару и дают полезную нагрузку, так как животным нужно добраться до вкусного. Сегодняшний день в столице стал самым жарким с начала лета. Температура превысила 31 градус. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения!
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем уже 8 вечера в столице, если быть точным, то 20 часов и 3 минуты. И надеюсь, друзья мои, что к этому моменту вся суета прожитого дня уже отступила, и вы теперь можете усиленно приступить к отдыху, да. Ну, а, конечно же, отдыхать под любимые песни, оно гораздо приятнее будет, правда? Поэтому оставайтесь с нами, и далее вместе послушаем Элтона Джона, затем Portugal The Man, а прямо сейчас Anastasia на Радио 7. Отличного вечера!

0: Радио 7 представляет Weekend Simply Red.
1: Истинная правда. На этих выходных будем слушать Simply Red в максимально допустимых количествах. А все потому, что таким образом мы решили поздравить лидера этой группы Мика Джеймса Хакнелла с недавно прошедшим днем рождения. 66 лет исполнилось этому гражданину, и вот хочется отметить, отлично сохранился этот юноша. Правда. И вот знаете, конечно, несмотря на всю его, скажем так, как минимум нестандартную красоту, ловеласа Мик Хакнелл был еще тем, да. Долгие годы он удерживал статус одного из самых завидных и ветреных холостяков в Британии. Пресса без устали говорила о бурных романах этого гражданина с первыми красотками планеты. Вот, например, среди покоренных его обаянием были такие супермодели, как Елена Кристенсен и Наоми Кэмпбелл, а также актриса Кэтрин Зетта-Джонс. Да, ну и журналисты частенько спрашивали певца, как же вот парню с такой нестандартной внешностью удается пленить так много женских сердец. И Мик неизменно отвечал, что его главным секретом всегда была уверенность в себе, ну и, конечно же, магия песен. Впрочем, бурные годы давно уже остались позади. Музыкант остепенился, женился на своей давней любви и превратился в примерного семьянина. Ну а сейчас, кстати, предлагаю послушать ту самую любовную лирику в исполнении Simply Red, которая покорила миллионы сердец по всему миру. А именно Say You Love Me прямо сейчас послушаем. Ну а еще больше творчества этого коллектива ждет нас на выходных здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
0: Weekend Simply Red. Только на Радио 7.

Дон Саммер на радио 7. Hot stuff, или если по-нашему, то горячая штучка, да. И вот знаете, мне кажется, если бы вручали титул «Горячая штучка года», то в 26-м его можно было бы смело вручить героине новости, которую только что прочитал. Вот судите сами. 96-летнюю даму из Соединенных Штатов хотят выгнать из дома престарелых за слишком громкие тусовки. Да, женщина по имени Лилиан Дрозняк регулярно устраивает вечеринки в этом заведении. Все как надо, с алкоголем, танцами и прочими сопутствующими мероприятиями. И вот на днях руководство этого дома престарелых не выдержало и вручило даме ноту протеста. Последнее предупреждение, угрожая выселением. Но какова красотка? Ответ ее был следующим. Она порвала предупреждение и заявила, мол, веселилась и веселиться буду. Подите прочь. Ну, что сказать. Мои аплодисменты, дай бог здоровья. И, друзья мои, вот каждому хочется пожелать. Во-первых, вот до этих 96 лет докоптить и в эти годы чувствовать себя не хуже, чем эта гражданка. Ну, серьезно. А тем временем в столице уже 20:24 и далее на радио 7 Roxette. А прямо сейчас Kind of Blue на семи холмах. Отличного вечера.

0: А вот и Михаил Гудков с обзором дорожного трафика.
1: 4 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сохраняются сложности на третьем транспортном на внутренней стороне от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Здесь потеряете полчаса. Тормозит Московская кольцевая внешняя сторона от Профсоюзной улицы до въезда в Бутово. Сложности на Волоколамке от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. А также на Пятницком шоссе небольшой затор от улицы Барышиха до поселка Светлые Горы.
2: Реклама. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

Больше музыки, больше солнца и больше позитива, да. Вот такой посыл в песне группы Laid Back, которую на Радио 7 послушали. И, знаете, мне кажется, все вышеперечисленное имеется в нашем эфире. Ну, правда же. И этот эфир может быть к вам еще ближе. Не только в радиоприемнике можете слушать любимую семерку. Вышло новое официальное приложение станции Radio Hub. И теперь вы можете просто скачать его в вашем магазине мобильных приложений, в один клик запустить и все, наслаждаться эфиром Радио 7. Попробуйте обязательно. Чертовски удобная штука, тем более, что, опять же, FM-покрытие не везде имеется, а где есть интернет, там есть и Radio Hub. Так что качайте, будем еще ближе. Ну а тем временем в столице 20:39 и самое время вернуться к музыке, мне кажется. Далее в эфире Майкл Патрик Келли появится. А прямо сейчас Эмма Бантон на Семи холмах. Добрый вечер.

0: Майкл Патрик Келли на Радио 7. Beautiful Madness или Прекрасное безумие. Вот мне кажется, название этой песни можно смело использовать в качестве гимна следующего дня. Ну, точнее, даже не столько дня, сколько вечера. Потому что днем в пятницу еще придется поработать. А вот вечером, пожалуйста, Прекрасное безумие можно себе и устроить. Потому что выходные мы с вами начнем уже меньше, чем через сутки. И надеюсь, что будем делать это вместе. Позвольте откланяться, прощаемся до завтра, до 5 пополудни. Как всегда, день грядущий встречаем в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой с 7 утра. Ну и засим все. Шикарного вам вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы, ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите, смотрите лучшее. 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107 о погоде.
1: Ну что ж, давайте посмотрим, что день грядущий нам готовит в плане погоды. И если синоптики не ошиблись, то дождь в Москве завтра все-таки возможен. Не обязателен, но не исключают такого варианта. При этом до 28 выше 0 на термометрах, и ветер обещается дуть со скоростью в районе 5 метров в секунду.
0: Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех, и вот о чем мы будем говорить завтра.
2: Завтра праздничный день, в России отмечается День ГИБДД. И мы хотели бы услышать хорошие истории о сотрудниках этой службы.
1: Разумеется, все будет проходить исключительно под хорошую и любимую музыку, а еще для вас наши игры, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнула. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. В эти выходные все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7.

0: конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: 7. О погоде.
1: В Москве завтра ожидается до 28 выше 0, при этом переменно-облачное небо, вероятность осадков 50/50, и ветер будет дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех, и вот о чем мы будем говорить завтра.
2: Завтра праздничный день, в России отмечается День ГИБДД. И мы хотели бы услышать хорошие истории о сотрудниках этой службы.
1: Разумеется, все будет проходить исключительно под хорошую и любимую музыку, а еще для вас наши игры, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: По мнению синоптиков, завтра в Москве будет переменно облачно. Сохраняется вероятность осадков в виде дождя. При этом до 28 с плюсом на термометрах и ветер около 5 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех, и вот о чем мы будем говорить завтра.
2: Завтра праздничный день, в России отмечается День ГИБДД. И мы хотели бы услышать хорошие истории о сотрудниках этой службы.
1: Разумеется, все будет проходить исключительно под хорошую и любимую музыку, а еще для вас наши игры, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнула. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. В эти выходные все оттенки красного в музыке и самые

0: We do the mambo like a crazy.
1: В Москве полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.